Радио «Мелодия». «Радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Временному поверенному в делах посольства России выражен протест против публичных заявлений Российской службы внешней разведки. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест против публичных заявлений Российской службы внешней разведки относительно Латвии. Министерство указывает на то, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для нападений на Россию, хотя Латвия неоднократно отрицала это как по дипломатическим каналам, так и публично. В ходе беседы представителю российского посольства также была передана официальная нота протеста. Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия вновь лжет, и ее служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России, подчеркнула министр. Как указал президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях, Россия лжет о том, что Латвия позволяет использовать воздушное пространство и свою территорию для совершения нападений на Россию или любую другую страну. Подавшая в отставку премьер-министра Вика Селиня также заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию. Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране, подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться. В свою очередь, Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь, поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от вторжения России. Как сообщалось, служба внешней разведки России утверждает, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России. С территории стран Балтии и в Латвию уже направлены украинские военнослужащие сил беспилотных летательных аппаратов. СВР угрожает Латвии справедливым возмездием, от которого ее не спасет членство в НАТО. В Балтском и Лудзенском краях во вторник вечером снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии. Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба национальных вооруженных сил Марис Тутинс сообщил, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве, поэтому были разосланы предупреждения для населения. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких краях Латвии. После 14 часов национальные вооруженные силы объявили, что угроза в воздушном пространстве полностью миновала. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. В Риге преимущественно облачная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. У нас на календаре среда, 20 мая. Это тот самый день, когда история умудрилась совместить морские путешествия, джинсы, рок-н-ролл и рождение кинематографа. Поехали листать исторический календарь на «Радио Мелодия».
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 20 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев добрался до Индии морским путем, обогнув при этом Африку. По сути, это был GPS 15 века, только без спутников, зато с цингой, бурями и полной неизвестностью впереди. Мир после этого стал гораздо теснее, а торговля намного богаче. А уже в 1570 году в Антверпене картограф Абрахам Артелиус создал прообраз современного атласа – 53 карты большого формата, и вот уже человечество наконец-то перестало рисовать мир примерно «где-то тут драконы». Можно сказать, именно тогда началась эпоха людей, которые уверенно разворачивают карту вверх ногами и все равно делают вид, что знают дорогу. В 1801 году стартовала так называемая «апельсиновая война» между Испанией и Португалией. Конфликт длился всего 3 недели и получил свое название потому, что испанский главнокомандующий отправил королеве ветку апельсинов в знак скорой победы. История знает немало странных названий войн, хотя тут хотя бы витаминов было побольше обычного. 20 мая 1862 года в США приняли знаменитый Гомстед-акт. Слушайте, любой гражданин мог почти бесплатно получить огромнейший участок земли – около 65 гектаров. Представить такое сегодня, конечно, сложно, если вообще невероятно. В 1873 году официально родились джинсы. Компания Levi Strauss & Co. получила патент на брюки с металлическими заклепками на карманах. И вот с тех пор, уже больше чем 150 лет, человечество делится на тех, кто носит джинсы на каждый день, и тех, кто покупает дизайнерские джинсы за цену подержанного автомобиля. 20 мая 1891 года Томас Эдисон показал публике кинетоскоп – устройство для просмотра движущихся изображений. По сути, именно отсюда вырос весь современный кинематограф. Стриминги, привычка говорить «ну еще одну серию и спать». А в 1954-м Билл Хейли выпустил песню «Rock Around the Clock». Многие им называют ее моментом рождения рок-н-ролла как мировой музыкальной силы. После этого родители начинают переживать за молодежь примерно с той же регулярностью, что и сейчас. Ну и немножечко о тех, кто родился 20 мая. В этот день появился на свет Оноре де Бальзак, человек, который доказал, что человеческие слабости почти не меняются столетиями. Родился Эмиль Берлинер, создатель граммофона. Если бы не он, я думаю, история музыки пошла бы совсем другим путем. 20 мая 1901-го родился Макс Эйве, 5-й чемпион мира по шахматам, блестящий математик, человек, который умел просчитывать жизнь на несколько ходов вперед. Ну и, конечно, музыкальный финал. Сегодня день рождения у итальянского исполнителя Альбано, помните его дуэт с Раминой Пауэр, «Феличита» и масса других песен. И, конечно, еще сегодня мог бы отпраздновать день рождения великий Джо Кокер. Тот самый голос, который невозможно спутать ни с кем. Вот такой сегодня день в истории. Моряки открывали новые пути, картографы собирали мир по кусочкам, изобретатели запускали кино и музыку, а человечество получило джинсы и рок-н-ролл. Набор вполне достойный для одной даты.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. I had a dream.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили теорию такси, согласно которой готовность мужчины к браку зависит не от встречи с той самой женщиной, а от его внутреннего решения остепениться. Скандальная статья BBC об этой теории в очень популярной интерпретации.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ходят такие, знаешь, упорные слухи, что Гарри Стайлз и Зои Кравиц женятся.
3: О да, интернет сейчас просто гудит об этом.
2: И вот многие уверены, что дело тут, ну, не столько в их какой-то невероятной совместимости, сколько в том, что он просто оказался свободным такси.
3: Ага, та самая вирусная теория такси.
2: Именно. И сегодня мы устраиваем такой глубокий разбор свежей статьи из The Independent, где эта концепция детально обсуждается. Наша миссия — понять, неужели мужская психика правда работает как такой вот примитивный переключатель?
3: Ну, или за этим внезапным решением остепениться все-таки кроется что-то более сложное, правда? Вообще, сама идея эта далеко не новая, она родом из нулевых.
2: Из сериала, кажется? Я вот читал, что это оттуда пошло.
3: Да, «Секс в большом городе». Там Миранда выдает такую жесткую мысль, мол, мужчины — это буквально как такси. Они просто ездят по городу, и когда готовы к семье, у них бац, и загорается лампочка «Свободен».
2: И пассажирки становятся просто первая встречная.
3: Ну, типа того. Так, кто случайно оказалась рядом в этот самый момент.
2: Слушай, ну звучит как-то, не знаю, немного обесценивающе. То есть вся эта магия общения, общие ценности — это все вообще вторично.
3: Получается так.
2: Главное, чтобы на крыше горела эта неоновая шашка. Это же превращает поиск партнеров в какую-то слепую лотерею для тех, кто ищет отношения.
3: Согласна. Но тут важно копнуть в психологию, которая, ну, очень тесно связана с биологией. В статье как раз подчеркивается интересная гендерная разница. Из-за вот этих биологических рамок женщины часто попадают в ловушку так называемого мышления дефицита.
2: То есть они как бы сами себя подгоняют.
3: Да. Встретив хорошего человека, женщина может искусственно дотянуть свою готовность до нужного уровня, ну, просто из страха упустить время. А у мужчин такого жесткого таймера нет.
2: А, то есть их психика может позволить себе роскошь просто ждать. Ждать, пока не щелкнет этот внутренний сигнал.
3: Именно так.
2: Но подожди, что именно служит триггером? Что должно произойти, чтобы этот тумблер сработал? Мне это напоминает прохождение видеоигры.
3: В каком смысле?
2: Ну вот, когда пройдены все уровни веселья, собраны все артефакты, а старые друзья уже перешли к другим квестам. И становится, ну, просто невыносимо скучно делать одно и то же.
3: А, фокус смещается сам собой. Отличная аналогия, кстати. В статье приводится история 41-летнего Райана, и он описывает этот процесс абсолютно так же. Он там ссылается на фильм «Гринберг».
2: Так, и что там в этом фильме?
3: Ну, наступает момент, когда человек прям физически ощущает, что он слишком стар для бесконечных ночных вечеринок. И скука здесь работает не просто как, знаешь, усталость от рутины.
2: А как что?
3: Переоценка ценностей. Мозг начинает требовать новых, более сложных смыслов. А в мимолетных связях их просто нет.
2: Ну, хорошо, со скукой понятно, это такое естественное взросление. Но слушай, мы же все знаем случаи, когда человек годами просто морочит голову партнеру, избегает обязательств, а потом расстается и мгновенно женится на ком-то другом.
3: О да, классика современных знакомств.
2: Неужели ему в одну секунду стало скучно? Это же бред.
3: А вот тут включается уже другой механизм. Механизм эмоционального потрясения.
1: Мы продолжим этот увлекательный рассказ буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Gravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Скандальная теория такси. Продолжаем знакомиться вот с этой удивительной теорией. Рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
7: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Тренер по отношениям Мила Смит рассказывает историю своего клиента. Это 30-летний Сэм.
10: И что сделал Сэм?
9: Он очень долго держал свою бывшую девушку на расстоянии. Не хотел серьезности. А потом в новых отношениях его новая партнерша поступила с ним точно так же.
10: Оу, то есть такой эффект бумеранга? Испытал холодность на собственной шкуре.
9: Да-да, и вот это лекарство от собственной болезни мгновенно зажгло его свет.
10: Но почему боль заставляет бежать в ЗАГС? Казалось бы, ну после такого предательства человек должен еще сильнее закрыться в себе, избегать привязанностей, разве нет?
9: В том-то и парадокс. Это острое чувство отвержения разрушило его иллюзию неуязвимости, иллюзию полного контроля над ситуацией.
10: И чтобы вернуть чувство безопасности, психика резко поменяла приоритеты.
9: Абсолютно. Близость и стабильность стали восприниматься не как угроза свободе, а как единственное спасение от этой новой пугающей боли.
10: Свет такси зажегся мгновенно. Слушай, ну если сложить вот эту скуку и боль, получается какой-то портрет инфантильного злодея.
9: Ну, почему же?
10: Ну смотри, мужчина убегает от ответственности, пока его не прижмет кризисом возраста или пока ему жестоко не разобьют сердце. Как-то это, ну, слишком мрачно и однобоко звучит.
9: Я понимаю, о чем ты, но это не злой умысел. Скорее, это защитная реакция на колоссальное социальное давление. В статье есть комментарии руководителя благотворительной организации Man Up. Его зовут Дэн Сомерс.
10: И как он это объясняет?
9: Он говорит, что в эпоху соцсетей многие мужчины часто чувствуют себя просто расходным материалом. Общество транслирует совершенно нереалистичные стандарты.
10: Будь успешным, идеально коммуницируй, угадывай желания с полуслова.
9: Да, а иначе тебя моментально спишут со счетов. Из-за этого давление быть идеальными и возникает огромный страх обязательств.
10: А, то есть получается, страх брака – это часто не страх потери свободы, как принято думать. Это глубокий страх не оправдать вот эти завышенные ожидания. Шаг влево, шаг вправо, и ты провалил экзамен.
9: И согласись, это сильно меняет картину. Сомер сам признается, что долго считал брак ловушкой. Но по мере взросления, когда внутренний стержень крепнет, этот страх уходит.
10: Человек начинает видеть в партнерстве не экзамен на идеальность, а такую надежную опору, да.
9: Безопасную гавань, совершенно верно.
10: Если подвести итог нашего разбора, вся эта концепция критически важна для понимания современных отношений. Она здорово освобождает от разрушительного чувства вины.
9: Однозначно. Это помогает перестать винить себя за чужой тайминг.
10: Да, ведь если отношения не складываются,

0: складываются, это далеко не всегда означает проблемы с совместимостью или там недостаток стараний. Возможно, чужой тайминг просто находился совершенно в другой точке.
1: Лампочка «Свободен» не загорается случайно или просто от чьячка. Это такой накопительный результат зрелости, социального давления и прожитого опыта. Как очень метко заметил Райан из статьи, даже Питер Пен в итоге взрослеет.
0: Точно. Но вот что действительно не дает покоя после всего этого?
1: Так, какая мысль?
0: Если готовность к обязательствам настолько сильно зависит от пройденных кризисов, разбитого сердца и вот этого идеального стечения обстоятельств, возникает логичный вопрос для размышлений.
1: Какой?
0: А возможно ли вообще как-то искусственно создать условия, чтобы этот свет включился? Или любая попытка извне ускорить этот процесс воспринимается как угроза и лишь навсегда ломает сам механизм?
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете Радио Мелодия, с вами Олег Пека. На календаре у нас среда, 20 мая. Тот самый день недели, когда человек уже устал, но все еще делает вид, что держится бодро и организованно. Звезды сегодня тоже работают в режиме не все по плану, но местами даже интересно. Так что давайте посмотрим, кому сегодня улыбнется удача, а кому лучше сначала проверить, отправлено ли сообщение именно тому человеку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня день неожиданных поворотов, причем буквально. Можно случайно оказаться не там, куда собирались, и в итоге получить что-то даже лучше первоначального плана. Тельцы, хорошее время для спокойных решений. Не спешите. Сегодня выигрывает тот, кто не бросается в омут после первой же фразы «срочно» или «последний шанс». Близнецы, среда обещает вам много информации. Полезной, странной, совершенно бесполезной тоже. Самое главное, случайно не переслать мем начальству вместо коллеги. День, кстати, к этому располагает. Раки, сегодня вас может приятно удивить человек, от которого давно ничего вы не ждали. Иногда люди все-таки умеют вовремя сказать что-то нормальное. Львы – отличный день для коротких побед. Успешный звонок, хорошая новость или внезапное «да, все получилось». Настроение, кстати, уже тоже совсем другое. Девы – день от вас потребует гибкости. План может слегка рассыпаться уже к обеду, но именно это откроет более удобный вариант. Иногда хаос работает лучше расписания. Весы. Сегодня полезно не откладывать мелкие решения. Чем дольше думаете, тем выше шанс устроить внутренний совет директоров по вопросу «чай или кофе». Скорпионы. Среда подкинет немного драмы, но такой, скорее, бытовой и комичной. В духе 5 минут искать очки, которые все это время были на голове. Стрельцы. Хороший день для новых идей. Причем странная мысль, пришедшая утром, к вечеру может оказаться неожиданно разумной. Иногда такое случается даже в среду. Козероги. Сегодня лучше не пытаться контролировать вообще все. Мир все равно внесет свои коррективы. А вот чувство юмора вам сильно поможет сохранить нервы. Водолеи. День отлично подходит для общения. Кто-то даст полезный совет, кто-то смешную историю, а кто-то случайно расскажет сплетню, которую вы вообще не просили, но, думаю, услышите с удовольствием. Рыбы. Сегодня полезно чуточку замедлиться. Не из-за лени, а чтобы не пропустить что-то важное. Иногда хорошие новости приходят тихо, без фанфар и спецэффектов. Вот такая сегодня у нас получилась среда с мелкими сюрпризами, странными совпадениями и шансом сделать день чуть приятнее, чем ожидалось с утра. Это Радио Мелодия. Всем хорошего дня и правильного настроения.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
11: Голливудский бульвар.
12: Одна из самых известных улиц Америки, Голливудский бульвар, ежегодно привлекает в Лос-Анджелес миллионы туристов. В 1985 году он даже был внесен в Национальный реестр исторических мест США. Большинство туристов приезжают на Голливудский бульвар, конечно же, ради того, чтобы посетить всемирно известную Аллею Славы, в которую возложено более 2500 пятиконечных звезд с именами выдающихся музыкантов, актеров и прочих знаменитостей. Самая первая звезда была заложена здесь в 1960 году в честь актрисы Джоан Вудвард. На Голливудском бульваре отмечены и вымышленные персонажи. Например, напротив театра «Манна» расположена площадка, на которой можно увидеть вдавленные в бетон отпечатки ступней кистей кинозвезд. Среди них есть и отпечатки лапок всем известного мультипликационного героя Скруджа Макдака. На фоне невысоких зданий бульвара выделяется роскошный отель «Рузвельта», где останавливаются самые именитые гости Голливуда. Существует легенда, что в этом отеле живут привидения. Например, в зеркале вестибюля якобы появляется призрак Мэрилин Монро. А вот живых звезд можно встретить около театра «Кодак», где они ежегодно собираются на церемонии вручения премии «Оскар».
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 7 из 10 работающих жителей Латвии заняты в сфере услуг. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое управление. Среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в госуправлении, включая полицию, пожарную службу, систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе были заняты 21,6% работающих жителей страны, в сельском хозяйстве 6,8%. В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации. Самыми молодыми работниками в среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года. Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Здесь средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,4 года. Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании – 49,4 года. Централизованный экзамен по латышскому языку в 9 классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван. В 10 самоуправлениях сообщил министр образования и науки Даце Мелбарде. Экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прельском, Красловском, Маденском, Лудзенском, Смилтонском, Валмиерском, Гулбенском и Цесисском краях. Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена. Планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком. Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников. Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтонском крае дроном. В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность. Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию, доверять только официальным источникам, сайтам госучреждений и их официальным аккаунтам в соцсетях. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. В Риге преимущественно облачная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Вот знаете, есть тренды, которые мы не понимаем, а есть те, которые мы используем, потому что так надо. Май 2026-го принес три хита для брендов в TikTok и Instagram Reels. Первый – «Аллилуйя» Джастина Бибера. Идея простая – показать, за что вы благодарны. Распродано – «Аллилуйя». Бесплатная доставка – «Аллилуйя». Уменьшение морщин – «Аллилуйя». Второй тренд – трек «Be Like a Woman» Криса Рейнбоу. Нужно собрать самые эстетичные кадры вашего продукта, закаты, коктейли, украшения на песке и подпись. Это выглядит так круто, что я должна это снять. Третий тренд «The One That Got Away» Кэти Перри. Список ужасов, например, пятничное совещание в 16 часов. Клиент, который просит скидку после того, как товар отправлен. Или для кафе. Заказ «Раф на кокосовом, без пены, с корицей, но не жареный». В общем, давайте разберемся, как бренды используют эти тренды, бренды-тренды, почему «Аллилуйя» подходит всем и какой хоррор-лист можно составить, если вы продавец в зоомагазине.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну и так, давайте разбираться. Начнем вот с этого «Аллилуйя». Тренд этот родом из ТикТока. Пользователи, включая, таких законодателей трендов, как Кайли Дженнер, Льюиса Капальди, показывают, что они любят. И бренды агитируют. Скидка 20% «Аллилуйя», новая коллекция «Аллилуйя», клиенты, которые всегда платят вовремя «Аллилуйя». Вот такой вот тренд. Второй тренд «This looks cool» – это чисто для Instagram. Нужен вам какой-нибудь красивый фончик, приглушенный свет и, естественно, продукт, который хочется лайкнуть. Например, ювелирный бренд снимает кольца на фоне моря, ресторан пену кофе на закате, магазин одежды – платье, развивающееся на ветру. Самое главное – подпись пастельно-желтым шрифтом. «Подожди, это выглядит так круто, что я должна это снять». Сами понимаете, миллионы лайков, и расширивается это все по интернету. Третий тренд – анти-хай. Мои топ-5 хоррор-фильмов, но не про ужасы, а про раздражающие ситуации. Клиент, который не читает описание товара. Возврат через 29 дней, когда срок 30. Покупатель, который ставит 4 звезды, потому что всегда есть куда расти. Или, например, для кафе заказ американо с 3 кубиками льда, но без воды. Эксперты говорят, что такие тренды работают, потому что они человечные, они показывают не идеальную картинку, а реальные эмоции и позволяют вашему бренду стать ближе к аудитории. В общем, дорогие мои слушатели, если вы ведете соцсети своего бизнеса, берите на вооружение, дарю вам бесплатно. Если нет, просто наблюдайте. И, возможно, в следующий раз, увидев «Аллилуйя» под постом о распродаже, вы поймете, почему это работает. Всем желаю вирусного контента, лояльных подписчиков. И помните, даже самый странный тренд может принести продажи. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Следим за трафиком латвийской столицы. Середина трудовой недели. На календаре среда, 20 мая. И, судя по событиям последнего времени, утренний час пика вновь будет весьма напряженным. В первую очередь из-за многочисленных мест дорожных работ. Картина трафика достаточно привычная для этого времени. 5 баллов на мониторе, порядка 40 затуров. Основные собрались на Даугавгривас, на Юрмалас-Гатве, на участке Лелербас-Каунцема, на Карля Ульмане Гатве, а также на въездах в город со стороны Елгавы и особенно со стороны Бауского шоссе А7. В другой части города можем выделить Густава Земгала Гатве перед Брейбас со стороны Восточной магистрали и район перекрестка Круспилс и Гранита. Из того, на что стоит обратить внимание, на днях появилась новая камера слежения на перекрестке Брейбас и Калпака. Об этом сообщил Александр Рязанов. А Алексей Счастливчик прислал инфу об изменении в организации движения. Послушаем его сообщение в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасного движения.
2: Дорожная информация. Дорога из Марупа, которая на Яунмарупа идет. Там, где перекресток возле Крейса, башену целишь такое. Перед этим перекрестком, как ехать со стороны Марупа, теперь скорость ограничения 50 км в час. И в обратном направлении тоже. Раньше было 70. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Best Life. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Best Life lielākajiem hitiem arī Rīgā. Best Life pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
7: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
8: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют. Японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, сейчас будет новость, которая еще несколько лет назад звучала бы как сюжет из фантастики про будущее. Мальта станет первой страной в мире, где всем гражданам собираются обеспечить совершенно бесплатный доступ к чат-GPT+, одной из самых популярных систем искусственного интеллекта. Ну, правда, сначала нужно будет пройти специальный курс по использованию ИИ. То есть схема примерно такая. Сначала учимся разговаривать с нейросетью, а потом получаем полный доступ к цифровому помощнику. Вообще очень показательно, как быстро меняется отношение к искусственному интеллекту. Еще недавно многие воспринимали его как забавную игрушку для программистов, а теперь государства начинают рассматривать ИИ как базовую грамотность наравне с интернетом и знанием английского языка. На Мальте прямо говорят, страна не хочет, чтобы граждане отставали в цифровую эпоху. Подробнее Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Мальта станет первой страной в мире, которая предоставит всем гражданам бесплатный доступ к чат-GPT+. О запуске национальной программы «Искусственный интеллект для всех» сообщила американская компания OpenAI. Согласно соглашению с правительством Мальты, жители страны смогут бесплатно пользоваться подпиской чат-GPT+ в течение года после прохождения курса по использованию искусственного интеллекта. Первый этап программы стартует уже в мае, а координировать проект будет Управление цифровыми инновациями Мальты. Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри заявил, что страна не намерена допустить цифрового отставания граждан. «Мальта — первая страна, запустившая партнерство такого масштаба, потому что мы не позволяем нашим гражданам отставать в цифровую эпоху. Мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен», — отметил он. Программа также будет доступна гражданам Мальты, проживающим за пределами страны. Финансовые условия соглашения OpenAI раскрывать не стала.
1: И знаете, если ведь задуматься, это довольно серьезный исторический момент, потому что раньше государства старались обеспечить людей дорогами, электричеством, интернетом, а теперь постепенно появляется новая идея. Доступ к искусственному интеллекту тоже становится частью инфраструктуры современного мира, так сказать, базовой потребностью. Причем тут дело не только в технологиях ради технологий. Человек, который умеет пользоваться искусственным интеллектом, сегодня реально получает преимущество. Быстрее ищет информацию, проще обучается, экономит время, может автоматизировать рутинную работу. И страны это прекрасно понимают. Интересно и другое. Мальта — небольшое государство, но именно такие страны часто первыми решаются на цифровые эксперименты. Большим державам сложнее. Тут вам и бюрократия, и масштабы, и споры, а маленькие страны оказываются быстрее и смелее. Хотя, конечно, уже можно представить себе будущее. А кем вы работаете? А я проверяю, что написал искусственный интеллект для другого искусственного интеллекта. Если серьезно говорить, то история это очень важная, потому что мир явно входит в эпоху, где умение работать с ИИ постепенно становится таким же базовым навыком, как когда-то работа с компьютером. И тот, кто освоится раньше, скорее всего, получит преимущество. Вы слушаете радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов.

0: градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев

0: Секретов плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет история, которая наверняка заставит многих внимательнее смотреть не только на свои счета, но и на количество дней, проведенных в отпуске. Потому что испанский суд отменил одно из налоговых решений против певицы Шакиры и постановил вернуть ей более 55 миллионов евро. Причина оказалась, что налоговые органы не смогли доказать, что артистка провела в Испании достаточно времени, чтобы считаться налоговым резидентом страны.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Вообще, налоговые споры знаменитостей давно превратились в отдельный жанр. Там всегда фигурируют огромные суммы. Юристы с серьезными лицами и сложные подсчеты, сколько дней человек провел в стране, где именно ночевал, и не считается ли случайный завтрак в Барселоне официальным переездом. Но в истории с Шакирой особенно интересно то, что спор шел именно вокруг нескольких десятков дней. И иногда, как выясняется, разница между туристом и налоговым резидентом – это буквально календарь. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
4: Суд в Испании вынес решение в пользу колумбийской певицы Шакиры, аннулировав постановление, связанное с уплатой ее налогов за 2011 год. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной судебной коллегии королевства. Как в нем говорится, юридическая инстанция удовлетворила обжалование, постановление налогового агентства и Центрального административно-хозяйственного суда, связанного с подоходным налогом и налогом на имущество за 2011 год, аннулировав наложенные погашения и санкции. Решение суда также предусматривает возврат уплаченных певицей сумм, а также законных процентов и возложенных судебных издержек. Речь идет о более чем 55 миллионов евро. Как отметили в суде, не было доказано, что певица проживала в Испании в 2011 году более 183 дней, чтобы считаться налоговым резидентом страны. Юридическая инстанция полагает, что Шакира находилась в королевстве в указанный период 163 дня. 49-летняя Шакира, полное имя Шакира Риполь, известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.
3: Знаете, ведь удивительная вещь. Чем богаче и известнее человек, тем сложнее ему ответить на простой вопрос «Где вы живете?». Потому что у обычного человека все понятно. Вот есть дом, есть работа, есть рядышком магазин. А у мировых звезд тут, знаете, и гастроли, и виллы, и перелеты, контракты, постоянные путешествия между странами. И в итоге юристам приходится буквально считать дни пребывания по календарю. Вообще, европейские налоговые службы в последние годы очень активно занялись знаменитостями. Причем не только музыкантами, но также и спортсменами, и блогерами, и актерами. Потому что, когда речь идет о десятках миллионов евро, государство становится особенно внимательным. Но история Шакиры показывает и другую сторону. Даже у налоговых органов должны быть железные доказательства. Иначе суд может все отменить вместе со штрафами и претензиями. Ну, а сама Шакира, наверное, теперь особенно хорошо знает цену одной лишней недели в Испании. Иногда несколько дней могут стоить десятки миллионов евро. Вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. На календаре у нас среда, 20 мая. Тот самый день недели, когда человек уже устал, но все еще делает вид, что держится бодро и организованно. Звезды сегодня тоже работают в режиме «не все по плану», но местами даже интересно. Так что давайте посмотрим, кому сегодня улыбнется удача, а кому лучше сначала проверить, отправлено ли сообщение именно тому человеку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня день неожиданных поворотов, причем буквально. Можно случайно оказаться не там, куда собирались, и в итоге получить что-то даже лучше первоначального плана. Тельцы, хорошее время для спокойных решений. Не спешите. Сегодня выигрывает тот, кто не бросается в омут после первой же фразы «срочно» или «последний шанс». Близнецы, среда обещает вам много информации. Полезной, странной, совершенно бесполезной тоже. Самое главное, случайно не переслать мем начальству вместо коллеги. День, кстати, к этому располагает. Раки, сегодня вас может приятно удивить человек, от которого давно ничего вы не ждали. Иногда люди все-таки умеют вовремя сказать что-то нормальное. Львы – отличный день для коротких побед. Успешный звонок, хорошая новость или внезапное «да, все получилось». Настроение, кстати, уже тоже совсем другое. Девы – день от вас потребует гибкости. План может слегка рассыпаться уже к обеду, но именно это откроет более удобный вариант. Иногда хаос работает лучше расписания. Весы. Сегодня полезно не откладывать мелкие решения. Чем дольше думаете, тем выше шанс устроить внутренний совет директоров по вопросу «чай или кофе». Скорпионы. Среда подкинет немного драмы. Но такой, скорее, бытовой и комичный. В духе 5 минут искать очки, которые все это время были на голове. Стрельцы. Хороший день для новых идей. Причем странная мысль, пришедшая утром, к вечеру может оказаться неожиданно разумной. Иногда такое случается даже в среду. Козероги. Сегодня лучше не пытаться контролировать вообще все. Мир все равно внесет свои коррективы. А вот чувство юмора вам сильно поможет сохранить нервы. Водолеи. День отлично подходит для общения. Кто-то даст полезный совет, кто-то смешную историю, а кто-то случайно расскажет сплетню, которую вы вообще не просили, но, думаю, услышите с удовольствием. Рыбы. Сегодня полезно чуточку замедлиться. Не из-за лени, а чтобы не пропустить что-то важное. Иногда хорошие новости приходят тихо, без фанфар и спецэффектов. Вот такая сегодня у нас получилась среда с мелкими сюрпризами, странными совпадениями и шансом сделать день чуть приятнее, чем ожидалось с утра. Это радио «Мелодия». Всем хорошего дня и правильного настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: На многих ресурсах, в том числе в Латвии, появилось удивительное видео. Стадо диких кабанов из 7 особей дружно переходит на зеленую дорогу по пешеходному переходу. Что интересно, это происходило в городе на окраине Варшавы. Другое дело, что кабаны давно превратились в одну из проблем польской столицы. Заходят во дворы, роются в мусорках, гуляют возле жилых районов и чувствуют себя уверенно среди людей, дорог и машин. Народ прокомментировал видео фразами типа «даже кабаны уважают светофоры». Кто знает, может быть, в прошлой жизни они были нарушителями и не соблюдали ПДД, и вот теперь на пути к исправлению. Мы же возвращаемся на рижские дороги. Кстати, на улице Квейсту не так давно на проезжую часть выходила пара кабанчиков. Но сейчас не об этом. Продолжается утренний час пик. В латвийской столице наступил максимум 7 баллов. Дороги загружены на 72%. 49 заторов, среди которых выделяется четверка лидеров. Более 20 минут можно оставить на Юрмалас-Гатве, а также на въезде в город со стороны Елгавы. Около получаса на Карля-Ульманя-Гатве, там есть помеха на дороге в сторону центра, и вне конкуренции въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем терпения в заторах и будьте внимательны. В завершении выпуска сообщение о ДТП от Валентина Юсина.
2: Всем привет. Скултовская кольцевая между съездами на Скулта и Ригу. Авария. Работает полиция. Будьте осторожны.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Пицца. Одно из самых известных в мире блюд – пиццу – в наши дни хоть раз пробовал практически каждый житель Земли. В классическом варианте оно представляет собой круглую лепешку, покрытую помидорами и расплавленным сыром. Сейчас, естественно, существует огромное количество разнообразных видов пиццы. Помимо или вместо помидоров на лепешку кладется колбаса, курица, морепродукты. В общем, выбор ингредиентов для начинки более чем широкий. Блюда, напоминающие пиццу, готовили еще древние греки и римляне. В то время принято было подавать некоторые продукты на больших круглых ломтиках хлеба. Прообраз же классической итальянской пиццы появился в Неаполе в 16 веке, когда в Европу завезли помидоры. Изначально пицца считалась исключительно крестьянской едой. Но в 18 веке это блюдо попало в меню итальянских монархов. Пицца пришлась по вкусу жене неаполитанского короля Фердинанда IV Марии Каролине Габсбург-Лотаринской, а позже своим любимым лакомством ее назвали король Умберто I и его жена Маргарита Савойская. Кстати, именно в честь этой королевы и была названа самая известная разновидность пиццы – Маргарита. Удивительно, но всемирной славы пицца добилась, лишь став одним из самых любимых блюд американцев. В США она попала во второй половине 19 века и прославилась настолько, что в честь нее октябрь стали в народе называть «месяцем пиццы». Получив такое признание на чужбине, пицца вернулась на родину, где и заняла почетное место среди национальных итальянских блюд. В связи с этим появилось выражение «эффект пиццы», уже не относящееся к кулинарии. Оно означает следующее. Чтобы добиться успеха в родной стране, нужно сначала прославиться за рубежом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования из-за последствий российской агрессии в Украине. Далее об этом и других событиях более подробно. На переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028-34 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее, как страны на восточной границе ЕС, российской агрессии против Украины, говорится в подготовленном Министерством иностранных дел информационном докладе, который во вторник рассмотрело правительство. Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы, заседание Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права. На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей. Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности. С началом активного туристического сезона в городской среде Риги на этой неделе вновь появятся персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинца Зилбалодиса. Герои будут размещены в тех местах, которые в декабре прошлого года жители города выбрали в специальном опросе как наиболее подходящие. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, персонажи мультфильма, особенно кот, стали настолько популярны среди жителей, что даже временное отсутствие скульптур из-за технического обслуживания вызвало вопросы о том, когда они вернутся. Код уже установлен у входа в кинотеатр Splendid Palace. Остальные персонажи будут размещены в трех локациях, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей. Собака появится в Парке Победы. Капибара у клинической университетской детской больницы на улице Вентибас Гатве 45. Лемур вернется в межапарк и будет находиться напротив входа в Рижский зоопарк. Информация о местах размещения героев потока будет включена в туристические путеводители Риги, поскольку эти объекты стали популярными точками притяжения как для жителей, так и для гостей города, включая иностранных туристов. Каждому персонажу добавлено описание, рассказывающее об успехе фильма и его идеи. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. В Риге преимущественно облачная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. У нас на календаре среда, 20 мая. Это тот самый день, когда история умудрилась совместить морские путешествия, джинсы, рок-н-ролл и рождение кинематографа. Поехали листать исторический календарь на «Радио Мелодия».
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 20 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев добрался до Индии морским путем, обогнув при этом Африку. По сути, это был GPS 15 века, только без спутников, зато с цингой, бурями и полной неизвестностью впереди. Мир после этого стал гораздо теснее, а торговля намного богаче. А уже в 1570 году в Антверпене картограф Абрахам Артелиус создал прообраз современного атласа – 53 карты большого формата, и вот уже человечество наконец-то перестало рисовать мир примерно «где-то тут драконы». Можно сказать, именно тогда началась эпоха людей, которые уверенно разворачивают карту вверх ногами и все равно делают вид, что знают дорогу. В 1801 году стартовала так называемая «апельсиновая война» между Испанией и Португалией. Конфликт длился всего 3 недели и получил свое название потому, что испанский главнокомандующий отправил королеве ветку апельсинов в знак скорой победы. История знает немало странных названий войн, хотя тут хотя бы витаминов было побольше обычного. 20 мая 1862 года в США приняли знаменитый Гомстед-акт. Слушайте, любой гражданин мог почти бесплатно получить огромнейший участок земли – около 65 гектаров. Представить такое сегодня, конечно, сложно, если вообще невероятно. В 1873 году официально родились джинсы. Компания Levi Strauss & Co. получила патент на брюки с металлическими заклепками на карманах. И вот с тех пор, уже больше чем 150 лет, человечество делится на тех, кто носит джинсы на каждый день, и тех, кто покупает дизайнерские джинсы за цену подержанного автомобиля. 20 мая 1891 года Томас Эдисон показал публике кинетоскоп – устройство для просмотра движущихся изображений. По сути, именно отсюда вырос весь современный кинематограф. В стриминге привычка говорить «ну еще одну серию и спать». А в 1954-м Билл Хейли выпустил песню «Rock Around the Clock». Многие им называют ее моментом рождения рок-н-ролла как мировой музыкальной силы. После этого родители начинают переживать за молодежь примерно с той же регулярностью, что и сейчас. Ну и немножечко о тех, кто родился 20 мая. В этот день появился на свет Оноре де Бальзак, человек, который доказал, что человеческие слабости почти не меняются столетиями. Родился Эмиль Берлинер, создатель граммофона. Если бы не он, я думаю, история музыки пошла бы совсем другим путем. 20 мая 1901-го родился Макс Эйве, 5-й чемпион мира по шахматам, блестящий математик, человек, который умел просчитывать жизнь на несколько ходов вперед. Ну и, конечно, музыкальный финал. Сегодня день рождения у итальянского исполнителя Альбано, помните его дуэт с Раминой Пауэр, «Феличита» и масса других песен. И, конечно, еще сегодня мог бы отпраздновать день рождения великий Джо Кокер. Тот самый голос, который невозможно спутать ни с кем. Вот такой сегодня день в истории. Моряки открывали новые пути, картографы собирали мир по кусочкам, изобретатели запускали кино и музыку, а человечество получило джинсы и рок-н-ролл. Набор вполне достойный для одной даты.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая наверняка порадует всех людей, у которых, ну, отношения со спортзалом складываются примерно как у кота с пылесосом. Врачи говорят, одним из самых безопасных способов борьбы с лишним весом считается плавание. Причем речь, конечно, не про олимпийские рекорды и драматическое рассекание воды под музыку из спортивных фильмов. Достаточно спокойной, регулярной нагрузки. Хорошая новость для человеческих суставов, потому что многие начинают худеть слишком резко, внезапно покупают кроссовки, дают обещание с понедельника новая жизнь, а вот уже через неделю организм начинает мстить коленями, спиной и одышкой. Вода в этом смысле работает иначе. Нагрузка меньше, движение спокойнее, а калории все равно уходят. Подробнее о том, какие физические нагрузки врачи считают наиболее безопасными, в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом. Об этом заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, для избавления от лишних калорий также рекомендуется сделать выбор в пользу акваэробики. Начало борьбы с ожирением требует осторожности. Тяжелые физические нагрузки, к которым человек не подготовлен, при большом индексе массы тела могут привести к травмам суставов, вызвать острые нарушения в работе сердца и сосудов, а также усугубить одышку. Изменение образа жизни через коррекцию питания и увеличение физической активности – основа лечения ожирения. Полезна аэробная нагрузка, то есть спокойные ритмичные движения на выносливость. В дополнение к ним могут использоваться акваэробика и плавание. Это один из максимально безопасных способов сжигать калории, отметила Демьяновская. Она пояснила, что к аэробным нагрузкам относится ходьба по ровной поверхности, без дополнительных утяжелителей. По словам врача, на первых порах достаточно заниматься 2-3 часа в неделю. Специалист отметила, что начать можно с 15-20 минут медленного шага ежедневно. При этом пульс не должен превышать 110 ударов в минуту.
1: Вообще, современный человек часто хочет похудеть примерно так же быстро, как обновляется приложение на телефоне. Желательно за 3 дня, без всяких усилий. Но организм, к сожалению, работает по более старой технологии. И врачи все чаще повторяют простую мысль. Резкие нагрузки не всегда геройство. Особенно, если человек давно не занимался спортом. Потому что здоровье – это все-таки марафон, а не наказание за съеденный торт. Наверное, поэтому плавание многим подходит психологически. В воде нет этого ощущения борьбы с собой. Там движение спокойнее, меньше ударной нагрузки, да и сам процесс обычно переносится легче. И, кстати, обычная ходьба тоже по-прежнему остается недооцененной суперсилой. Без дорогого оборудования, без абонементов уровня «Элитный космос», без необходимости выкладывать фото тренировки в соцсети. Просто идешь себе, идешь и делаешь организму лучше. Так что иногда путь к более здоровой жизни начинается не с экстремальных рекордов, а с очень спокойных вещей – прогулка, бассейн, решение не требовать от себя невозможного за одну неделю. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: полноценного и сбалансированного питания.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас у меня для вас новость, после которой многие наверняка впервые в жизни с подозрением посмотрят на банан. Потому что этот фрукт обычно считается символом абсолютной безопасности. Очистил и ешь. Никаких косточек, никакой возни. Идеальная еда для человечества, которое вечно куда-то спешит. Но врачи напоминают, даже бананы перед употреблением лучше мыть. Да-да, несмотря на толстую кожуру. Потому что пока фрукт путешествует через полмира до магазина, на поверхности могут скапливаться не только химические вещества, но и вполне реальные такие себе бактерии. А когда человек чистит банан руками, все это легко переносится на мякоть. То есть банан вроде бы в кожуре, а микробы уже внутри вашего гастрономического оптимизма. Все подробности у Виталия Дубского.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, почему важно мыть бананы перед употреблением в пищу. По словам врача, чтобы бананы доехали до магазинов целыми и зелеными, их обрабатывают химикатами против грибков и насекомых. Часть этих веществ остается на поверхности шкурки плодов. На кожуре бананов оседают кишечная палочка, сальмонелла, листерии, иногда яйца паразитов. Когда человек берет фрукт и начинает чистить, все это переходит на пальцы, нож и мякоть. Дальше микроорганизмы беспрепятственно попадают в рот, предупредила Чистик. Медик рассказала, что у взрослого человека со здоровым иммунитетом поедание грязных бананов, как правило, обходится без последствий. Но у детей, беременных женщин или пожилых людей может развиться острый гастроэнтерит. Также из-за употребления грязных бананов могут развиться пищевые инфекции и отравления. Врач посоветовала обязательно мыть бананы перед едой прохладной проточной водой 20-30 секунд, а при необходимости пройтись по кожуре мягкой щеткой или губкой, особенно вокруг плодоножки и темных пятен.
6: Вообще, человечество сейчас живет в удивительное время. Мы читаем состав йогуртов под микроскопом, покупаем органические продукты, обсуждаем суперфуды и при этом спокойно хватаем немытый банан где-нибудь на ходу, потому что он казался нам неприкасаемым. Видимо, бананы теперь перешли в категорию «тоже надо ополоснуть». Рядом с яблоками, помидорами и собственной тревожностью. Хотя, если серьезно, совет-то вполне разумный. Ничего сложного, несколько секунд под водой, и риск становится заметно меньше. Особенно, если дома дети, пожилые люди или просто чувствительный желудок, который любит устраивать сюрпризы в самый неподходящий момент. Ну и вообще, такие новости хорошо напоминают. Большинство полезных привычек на самом деле очень простые. Они не требуют героизма, дорогих витаминов, сложных систем. Иногда просто достаточно помыть фрукт, который всю жизнь казался автоматически чистым. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». Ну и вот, завершая наше утреннее общение, давайте поговорим о новостях кино. И тут пришла очень любопытная новость. Вот есть персонажи, которые не стареют, а есть актеры, которые не сдаются. И вот Арнольд Шварценеггер объявил, что продолжение «Конана Варвара» выйдет в 2027 году. Режиссером станет Кристофер Макуори, а это ни много ни мало человек, который снял последние 4 «Миссии невыполнима». Студия 20 век Фокс будет это все продюсировать, и называется фильм «Король Конан». По словам Арнольда, а ему уже на минуточку 78 лет, сюжет развернется через 40 лет после первого фильма. Конан устал от трона, стал самоуверен, враги пытаются его свергнуть. Арнольд сравнил будущую картину с «Непрощенным» Клинта Иствуда. Там тоже старый герой выходит на последнюю битву. Давайте разберемся, почему сиквел так давно не выходил, кто еще пытался возродить Конана и как Шварценеггер готовится к роли.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Слушайте, оригинальный «Конан Варвар» вышел еще в далеком 1982 году. С него-то и началась карьера, собственно, актерская Арнольда Шварценеггера. Потом было продолжение «Конан Разрушитель» 84 года, имевший значительно меньший успех. Затем долгое-долгое молчание, и в 2011 году студия Lionsgate выпустила перезапуск с Джейсоном Момоа в главной роли. Фильм провалился в прокате, был разгромлен критикой. Арнольд сказал, что именно его «Конан» был единственно верным. И вот спустя 12 лет после того провала Шварценеггер возвращается к образу, который сделал его звездой. Он сам участвует в разработке сценария. Он привлек Макуори и надеется, что режиссер первого фильма Джон Миллиус станет продюсером. По словам Арнольда, идея старого Конана витала в воздухе последние 10 лет, но студии боялись. «Теперь время пришло», — говорит актер. «Конан постарел, он больше не в лучшей форме, он хочет уйти, но его не отпускают. Это будет не просто экшен, а драма с большими баталиями». Сравнение с «Непрощенным» тут не случайно. Клинт Иствуд снял эту вестерн-драму в 1992 году, когда ему было 62. Фильм получил «Оскара». Ну, я понимаю, что Арнольд, видимо, надеется на нечто подобное. Съемки начнутся все-таки еще не скоро, в 2027 году, и Шварценеггеру тогда будет уже 80. Он обещает, что будет тренироваться, хотя и без фанатизма. Цитирую: «Я не собираюсь качаться, как в 30 лет, но форму наберу». Ну, в общем, дорогие мои друзья, если вы скучали по мечам, магии, то 2027 год ваш. Ну, а если нет, просто давайте пересмотрим «Непрощенного» и насладимся Клинтом Иствудом. Всем желаю достойных сиквелов, крепких актеров. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Встречаемся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Въехали в очередной майский день, не то чтобы яркие и солнечные, но пасмурные и вполне теплые, до 16 градусов. Главное для водителей, что в прогнозе нет дождя. Утренний час пик получился активным, 7 баллов было на максимуме перед 9 часами. К этой минуте пятерка вернулась на монитор, а число затруднений сократилось практически наполовину, с 47 до 24. Заторы продолжают сокращаться. Перейдем к теме аварийности. Алексей Счастливчик прислал сгенерированный фильм о том, что в 1895 в штате Огайо было два автомобиля. И они нашли друг друга, столкнулись на перекрестке. Тогда, разумеется, не было светофоров, правил приоритета и даже прав. Это говорит лишь об одном. Даже на полупустых дорогах или на пустых дорогах бдительности терять никогда не стоит. А внимательность – ваш лучший друг. Давайте посмотрим на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за вторник в Риге и столичном регионе зарегистрировано 90 ДТП. В них пострадали 9 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 53 протокола в сфере дорожного движения. Трое были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем. Один в легкой степени, он получил административное наказание. Двое пошли по полной программе. Уголовное дело, и помимо штрафа им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог. В завершении выпуска полезная инфу от Алексея Счастливчика.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Улица Лачпиша, если ехать от Сатаклес в сторону Островного моста, происходят дорожные работы в районе пешеходных переходов и сужение дороги, и знак 30 поставили. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzziņi vairāk Vizionete.lv.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
8: Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — «искусство жить с удовольствием». Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе. И любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы только для того, чтобы проветрить голову.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит 4-е место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Ла-ба-ба-лу-ла-ба-бам-бум, тути-фрути, о-ру-ди, тути-фрути, о-ру-ди, тути-фрути, о-ру-ди, тути-фрути, о-ру-ди, тути-фрути, о-ру-ди. Ла-ба-ба-лу-ла-ба-бам-бум, I got a gal named Sue, she knows just what to do. I got a gal.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: нескучное путешествие. На радио «Мелодия». Американец Пленни Уинга мог бы так и остаться никому неизвестным владельцем крошечного ресторанчика в Техасе, если бы не Великая депрессия. Денег не стало, и заведение закрылось, а Пленни, как и большинство американцев, оказался безработным. Оставшиеся без дела люди развлекались как могли, и в моду вошли всевозможные трюки, вроде сидения на шесте или толкания арахиса носом на вершину горы. Однажды Пленни Уинга случайно услышал, как какие-то дети сетовали, что все необычное уже кто-нибудь сделал, а им ничего не осталось.
1: «Это неправда. Никто еще не отправлялся в кругосветку задом наперед», —
0: сказал Пленни. И вдруг его осенило, что это может быть хорошим способом заработать денег. Идея не давала ему покоя. И вскоре он смастерил модные перископические очки и приступил к тренировкам.
2: 15 апреля 1931 года, повернувшись лицом на запад, Пленни Уинга отправился из Санта-Моники на восток.
0: Денег у отчаянного американца с собой не было, и ему приходилось полагаться лишь на людскую доброту. И еще он продавал по 25 центов открытки всем, кто интересовался его походом. Его часто останавливали полицейские, доселе ничего подобного не видевшие, но всякий раз отпускали, когда Пленни показывал им газетные вырезки о своем путешествии. Таким необычным способом за полтора года Пленни Уинга преодолел почти 13 тысяч километров, не считая Атлантического океана. Он дошел задом наперед до Стамбула, где местные власти посоветовали ему покинуть страну ради его собственной безопасности. Что там произошло, неизвестно, но Пленни послушался и вернулся в Санта-Монику, откуда опять же задом наперед дошел до родного городка Абелина. К этому моменту он истоптал 13 пар обуви и заработал продажи открыток $4. Слава Пленни Уинга довольно быстро прошла, хотя он до сих пор остается непобежденным рекордсменом, прошедшим самое длинное расстояние пешком и задом наперед.
3: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7.

0: 2,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» — группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля — живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты — HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли. Из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, Временное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит 4 место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг, 21 мая, против финнов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: «Черный квадрат». Вряд ли в мире найдется много людей, которые не знают картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Но мало кто знает, что появлению знаменитого полотна предшествовала картина «Ночная драка негров в подвале», написанная за 30 лет до «Черного квадрата» поэтом Полом Билхедом. Шуточное полотно представляло собой черный прямоугольник, обрамленный виньеткой. Картина была впервые показана на выставке «Искусство непоследовательных» в Париже и даже была отмечена как самая неординарная работа в экспозиции. Впрочем, мировым шедевром «Ночная драка», в отличие от «Черного квадрата», так и не стала. Существует две версии создания «Черного квадрата». Согласно первой из них, прозаической, Малевич готовил некую картину к очень важной выставке, но то ли не успел ее закончить, то ли испортил работу и в ярости закрасил все изображение черной краской. Непросохшая краска предыдущего слоя под ней растрескалась, образовав огромное количество кракелюр, в которых люди и по сей день, уже 100 с лишним лет спустя, ищут и находят самые разные изображения. По версии любителей мистики, Малевич работал над полотном несколько месяцев и вкладывал в эту работу глубокий философский смысл. По словам самого художника, он видел в «Черном квадрате» то, что когда-то люди видели в лице Бога, и, вероятно, именно поэтому на последней футуристической выставке картин 010 Малевич расположил свою работу в красном углу, где обычно в домах у славян стоят иконы. Впоследствии автор много рассказывал о том, что это его творение – высшее произведение искусства, манифест супрематизма и полно тайных смыслов. В общем, как бы сейчас сказали, художник организовал грамотный пиар «Черного квадрата», что в итоге и принесло картине мировую славу. Сегодня существует 4 авторских повторения «Черного квадрата», различных по размеру, фактуре и оттенку. Малевич написал их с различными целями и в разные годы. Впрочем, все они считаются шедеврами и хранятся в государственных собраниях России. 2 в Третьяковской галерее в Москве и 2 в Петербурге, в Русском музее и Эрмитаже.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на шоты «Версан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš Kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Пицца. Одно из самых известных в мире блюд – пиццу – в наши дни хоть раз пробовал практически каждый житель Земли. В классическом варианте оно представляет собой круглую лепешку, покрытую помидорами и расплавленным сыром. Сейчас, естественно, существует огромное количество разнообразных видов пиццы. Помимо или вместо помидоров на лепешку кладется колбаса, курица, морепродукты. В общем, выбор ингредиентов для начинки более чем широкий. Блюда, напоминающие пиццу, готовили еще древние греки и римляне. В то время принято было подавать некоторые продукты на больших круглых ломтиках хлеба. Прообраз же классической итальянской пиццы появился в Неаполе в 16 веке, когда в Европу завезли помидоры. Изначально пицца считалась исключительно крестьянской едой. Но в 18 веке это блюдо попало в меню итальянских монархов. Пицца пришлась по вкусу жене неаполитанского короля Фердинанда IV Марии Каролине Габсбург-Лотаринской, а позже своим любимым лакомством ее назвали король Умберто I и его жена Маргарита Савойская. Кстати, именно в честь этой королевы и была названа самая известная разновидность пиццы – Маргарита. Удивительно, но всемирной славы пицца добилась, лишь став одним из самых любимых блюд американцев. В США она попала во второй половине 19 века и прославилась настолько, что в честь нее октябрь стали в народе называть «месяцем пиццы». Получив такое признание на чужбине, пицца вернулась на родину, где и заняла почетное место среди национальных итальянских блюд. В связи с этим появилось выражение «эффект пиццы», уже не относящееся к кулинарии. Оно означает следующее: чтобы добиться успеха в родной стране, нужно сначала прославиться за рубежом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridaytickets.com.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохи, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. В ней действительно есть что-то от эмбиент-музыки. Звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника, Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу, 16 мая, президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Швердинш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Вердинш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердинш напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердинш. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – большее, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Ливорна Фармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные 4 страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла 2-е место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На 3-м месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия 26,4%, Венгрия 27,7%, Италия 29,4% и Литва 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременно попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».
1: Полет в стратосферу. В последние годы среди мировой элиты стали популярны во всех смыслах высокие путешествия, а именно полеты в стратосферу. Причем добраться до столь запредельных для обычного человека высот можно как минимум двумя способами – на боевом истребителе и на специально оборудованном воздушном шаре. Выбрав истребитель, воздушные туристы поднимутся на сверхзвуковой скорости на высоту около 20 тысяч метров над землей, где могут не только сделать невероятные селфи, но даже поуправлять самолетом, естественно, под строгим контролем пилота. А еще, по желанию пассажиров, на обратном пути и могут продемонстрировать фигуры высшего пилотажа в действии. Правда, такое удивительное путешествие очень недешево. Один полет на боевом самолете стоит порядка 12 тысяч фунтов стерлингов. Стратосферный туризм на воздушных шарах пока еще не очень развит. Но в перспективе этот вид развлечений может приобрести большую популярность. Вот как выглядит такое путешествие. С помощью специального шара пассажиров будут отправлять на высоту около 30 километров. На этой высоте атмосфера уже очень разреженная, и туристы смогут видеть все особенности поверхности Земли, а также насладиться космическими видами. Продолжительность полета составляет 6 часов. Из них 4 туристы-стратонавты будут находиться на заданной высоте, любуясь красотами Земли и космоса. В этом прекрасном виде туризма смущает только одно. Стоимость билета из расчета на одного человека составляет 75 тысяч долларов, что сразу же переводит полеты в стратосферу в категорию развлечений для избранных.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нацобъединение готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства. Далее об этом и других событиях более подробно. Национальное объединение в новом правительстве готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства, заявила председатель нацобъединения Илза Индрексене. Она подчеркнула, что для нацобъединения всегда была важна внутренняя и внешняя безопасность, и партия готова взять на себя ответственность за эти сферы. В то же время, как указала Индрексене, для партии важна сфера культуры. По ее словам, нацобъединение получило письма от представителей сферы культуры, которые выразили желание, чтобы на пост министра культуры вернулся Наурис Пунтулис. Также нацобъединение готово взять на себя ответственность за министерство, отвечающее за развитие народного хозяйства. Как подчеркнула Индрексена, без экономического роста и благосостояния невозможно в достаточной мере укреплять культуру, образование и защиту национальных ценностей. Как сообщалось после отставки правительства Эвики Селине, президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу от объединенного списка. Переговоры о формировании правительства ведут объединенный список «Новое единство», «Нацобъединение» и «Союз зеленых крестьян». Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Красловском, Лудзенском, Резекненском краях и в Резекне в среду было нарушено проведение экзамена по физике для старшеклассников, подтвердили в Государственном агентстве развития образования. Экзамен должен был начаться в 10 утра, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00, а его вторая часть состоится после выполнения первой части. Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля. В среду в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии над Резекне. Самолеты союзников пролетели на низкой высоте. В предстоящие выходные в Латвии ожидается более солнечная погода. В четверг во многих регионах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Максимальная температура воздуха составит от плюс 12 градусов местами на побережье до 20-24 градусов тепла в центральной части Курзаме и на востоке страны. В пятницу местами пройдут кратковременные дожди, воздух при умеренном западном ветре прогреется до плюс 17-плюс 20 градусов. На части побережья температура не превысит плюс 12-плюс 16. Суббота может пройти без осадков, а столбики термометров местами поднимутся до плюс 24 градусов. В воскресенье возможен кратковременный дождь и порывистый западный, северо-западный ветер. Поэтому прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха. В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже плюс 5 градусов. На следующей неделе в Западной Европе прогнозируется усиление жары. А в страны Балтии и Россию может прийти прохладный воздух из Арктики. Елена Симон. Новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студию радио «Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и пока вы думаете, что там приготовить на ужин, у меня для вас будет новость про кимчи. Ну, знаете, кимчи – это острая корейская закуска из ферментированных овощей. Любят ее за вкус, а вот теперь выяснилось, что она еще и полезна в борьбе с пластиком. Ученые из Всемирного института кимчи, я думаю, что есть такой, наверное, в Северной или в Южной Корее, обнаружили, что бактерия, ну, с каким-то совершенно невообразимым названием, я сейчас боюсь ошибиться, если буду ее выговаривать, обязательно споткнусь. В общем, эта бактерия, которая используется при ферментации, связывает нанопластик в кишечнике и помогает выводить его, ну, сами понимаете, с чем, в туалете. В лабораторных условиях эта бактерия показала эффективность 57% в среде, имитирующей человеческий кишечник. Опыты на мышах подтвердили, что те, кто получал такую бактерию, в общем, в их продуктах жизнедеятельности было вдвое больше нанопластика. Так что давайте разберемся, чем опасны вот эти самые нанопластики и почему кимчи эффективнее других пробиотиков и когда вот эта добавка появится в наших аптеках.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Нанопластик – это частицы размером менее 1 микрометра. Они образуются при разложении более крупного пластика, попадают в организм с водой и едой. Могут проникать через кишечный барьер, накапливаться в органах, кстати, включая мозг. И вред для здоровья пока изучается, но уже ясно, что ничего хорошего. Ученые искали способ выводить пластик из организма. И вдруг вот нашли в кимчи. Эта самая бактерия Lenukoestoks menestoroides, я наконец-то выговорил, выделенная из закуски, показала способность связывать нанопластик даже в условиях, имитирующих кишечник, там, где конкуренты уже сдались. И, как я уже сказал, в мышах вот эта концентрация пластика в их, простите, фекалиях выросла в 2 раза. Ведущий исследователь доктор Ли Сихы заявил, загрязнение пластиком – это не только экологическая, это еще и медицинская проблема. Наши результаты показывают, что микроорганизмы из традиционных ферментированных продуктов могут стать биологическим решением. Пока еще рано говорить, что кимчи лечит от пластика, исследования только начались, но возможно, что в будущем появится такая пробиотическая добавка на основе этой бактерии. Пока же эксперты советуют есть ферментированные продукты. Это и кимчи, и квашеная капуста, кефир, кстати. Все это полезно для микрофлоры. А что касается пластика, то лучше его вообще не глотать. Избегайте одноразовой посуды, фильтруйте воду и старайтесь не покупать еду в пластиковой упаковке. В общем, дорогие мои слушатели, если вы любите острую капусту, есть у вас еще один повод для того, чтобы ею полакомиться. А вот если нет, то, скорее всего, ну, придется обратиться к пробиотику. Но лучше не надеяться на чудо и сортировать мусор. Всем желаю чистого кишечника, здорового питания. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая наверняка порадует всех людей, у которых, отношения со спортзалом складываются примерно как у кота с пылесосом. Врачи говорят, одним из самых безопасных способов борьбы с лишним весом считается плавание. Причем речь, конечно, не про олимпийские рекорды и драматическое рассекание воды под музыку из спортивных фильмов. Достаточно спокойной, регулярной нагрузки. Хорошая новость для человеческих суставов, потому что многие начинают худеть слишком резко, внезапно покупают кроссовки, дают обещание с понедельника новая жизнь, а вот уже через неделю организм начинает мстить коленями, спиной и одышкой. Вода в этом смысле работает иначе. Нагрузка меньше, движение спокойнее, а калории все равно уходят. Подробнее о том, какие физические нагрузки врачи считают наиболее безопасными, в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом. Об этом заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, для избавления от лишних калорий также рекомендуется сделать выбор в пользу акваэробики. Начало борьбы с ожирением требует осторожности. Тяжелые физические нагрузки, к которым человек не подготовлен, при большом индексе массы тела, могут привести к травмам суставов, вызвать острые нарушения в работе сердца и сосудов, а также усугубить одышку. Изменение образа жизни через коррекцию питания и увеличение физической активности – основа лечения ожирения. Полезна аэробная нагрузка, то есть спокойные ритмичные движения на выносливость. В дополнение к ним могут использоваться акваэробика и плавание. Это один из максимально безопасных способов сжигать калории, отметила Демьяновская. Она пояснила, что к аэробным нагрузкам относится ходьба по ровной поверхности, без дополнительных утяжелителей. По словам врача, на первых порах достаточно заниматься 2-3 часа в неделю. Специалист отметила, что начать можно с 15-20 минут медленного шага ежедневно. При этом пульс не должен превышать 110 ударов в минуту.
1: Вообще, современный человек часто хочет похудеть примерно так же быстро, как обновляется приложение на телефоне. Желательно за 3 дня, без всяких усилий. Но организм, к сожалению, работает по более старой технологии. И врачи все чаще повторяют простую мысль. Резкие нагрузки не всегда геройство. Особенно, если человек давно не занимался спортом. Потому что здоровье – это все-таки марафон, а не наказание за съеденный торт. Наверное, поэтому плавание многим подходит психологически. В воде нет этого ощущения борьбы с собой. Там движение спокойнее, меньше ударной нагрузки, да и сам процесс обычно переносится легче. И, кстати, обычная ходьба тоже по-прежнему остается недооцененной суперсилой. Без дорогого оборудования, без абонементов уровня «Элитный космос», без необходимости выкладывать фото тренировки в соцсети. Просто идешь себе, идешь и делаешь организму лучше. Так что иногда путь к более здоровой жизни начинается не с экстремальных рекордов, а с очень спокойных вещей – прогулка, бассейн, решение не требовать от себя невозможного за одну неделю. С вами Олег Пека и радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
8: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет история, которая наверняка заставит многих внимательнее смотреть не только на свои счета, но и на количество дней, проведенных в отпуске. Потому что испанский суд отменил одно из налоговых решений против певицы Шакиры и постановил вернуть ей более 55 миллионов евро. Причина оказалась, что налоговые органы не смогли доказать, что артистка провела в Испании достаточно времени, чтобы считаться налоговым резидентом страны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Вообще, налоговые споры знаменитостей давно превратились в отдельный жанр. Там всегда фигурируют огромные суммы. Юристы с серьезными лицами и сложные подсчеты, сколько дней человек провел в стране, где именно ночевал, и не считается ли случайный завтрак в Барселоне официальным переездом. Но в истории с Шакирой особенно интересно то, что спор шел именно вокруг нескольких десятков дней. И иногда, как выясняется, разница между туристом и налоговым резидентом – это буквально календарь. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
10: Суд в Испании вынес решение в пользу колумбийской певицы Шакиры, аннулировав постановление, связанное с уплатой ее налогов за 2011 год. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной судебной коллегии королевства. Как в нем говорится, юридическая инстанция удовлетворила обжалование, постановление налогового агентства и Центрального административно-хозяйственного суда, связанного с подоходным налогом и налогом на имущество за 2011 год, аннулировав наложенные погашения и санкции. Решение суда также предусматривает возврат уплаченных певицей сумм, а также законных процентов и возложенных судебных издержек. Речь идет о более чем 55 миллионов евро. Как отметили в суде, не было доказано, что певица проживала в Испании в 2011 году более 183 дней, чтобы считаться налоговым резидентом страны. Юридическая инстанция полагает, что Шакира находилась в королевстве в указанный период 163 дня. 49-летняя Шакира, полное имя Шакира Риполь, известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.
9: Знаете, ведь удивительная вещь. Чем богаче и известнее человек, тем сложнее ему ответить на простой вопрос «Где вы живете?». Потому что у обычного человека все понятно. Вот есть дом, есть работа, есть рядышком магазин. А у мировых звезд тут, знаете, и гастроли, и виллы, и перелеты, контракты, постоянные путешествия между странами.

0: Иногда несколько дней могут стоить десятки миллионов евро. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и на тему еды у меня новость. Знаете, есть шеф-повара в белых колпаках, а есть генеральный директор «Жарки». В китайском городе Яньтай 19-летний Сяо Лу работает на уличном лотке с едой. Причем работает не в фартуке, а в элегантном костюме. Началось все с жилетки, потом добавился галстук, пиджак. И сейчас он появляется на рынке при полном параде. Прическа, туфли, серьезное лицо. Местные прозвали его «Стир-фрай Сяо», генеральный директор пожарки. Работает он с 17 лет и понял, что нужно выделяться. И вот выбрал такой необычный имидж. И теперь готовят по 200 порций в день. С 5 вечера до 11:30 ночи по 3 минуты на порцию. Давайте разбираться, почему Сяо Лу стал звездой соцсетей, почему его сравнивают с аниме-персонажем и что важнее – костюм или вкус еды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: Лу сейчас 19 лет. Он из семьи, которая уже много лет торгует уличной едой. Отец его режет ингредиенты, готовит соусы, а сын стоит у плиты. Но однажды Лу решил добавить изюминку, надел жилет. Публика оценила, затем пиджак, галстук и полный костюм с иголочки. Сейчас он больше похож на топ-менеджера, который на выходных решил подзаработать на стороне. Видео с его работой завирусились, в китайском аналоге ТикТока. Люди стали специально приезжать из других провинций, чтобы сфотографироваться с этим самым стир-фрай Сео. Его сравнивали с персонажем Сан-Джи, это стильный повар из аниме One Piece. Тот тоже всегда в костюме и очень круто готовит. Сам же молодой человек Лу скромен. Люди приходят из любопытства, но возвращаются из-за вкуса. Он говорит, что просто делает то, что любит, и рад, что это приносит положительную энергию. Бизнес, кстати, процветает. Лу работает почти без перерыва. Порция, как я уже сказал, каждые 3 минуты, а иногда он даже ведет сразу несколько воков, для того, чтобы очередь не скапливалась. В общем, дорогие мои друзья, этот парень доказал, что даже на уличной кухне можно быть очень стильным. Самое главное – найти свою фишку и не бояться испачкать костюм. Потому что, как известно, настоящий SEO работы не боится. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю аппетитного блюда на ужин, нестандартных решений. Ну и помните, даже когда вы стоите у плиты, можно выглядеть на миллион.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Постепенно распогодилось, даже стало проглядывать солнце. Видимость на дорогах прекрасная, но это не гарантирует безопасного движения. Автоледи Кристина прислала сообщение о ДТП.
2: На 16.04 перекресток Ницгалас и улица Дзелзавас. Неприятная авария. Столкнулась красная автомашина BMW с мотоциклистом. Я бы сказала, тяжелая авария, поэтому внимательно на дорогах, образуется пробка. Возмущаются водители общественного транспорта, в том числе и троллейбусов. Спасибо за внимание.
1: Отмечу, что авария произошла как минимум час назад, а, скорее всего, движение общественного транспорта уже восстановлено. Однако, друзья, не расслабляйтесь, будьте бдительны, потому что, к примеру, вчера по городу и столичному региону было зарегистрировано 90 аварий. В них пострадали 9 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Что касается трафика, он сейчас в привычном диапазоне для этого времени от 5 до 6 баллов. Вечерний час пик только набирает обороты и остается достаточно свободного пространства, чтобы притопить. Но не забывайте, большой глаз следит за вами. И об этом предупреждает водитель грузовика Геннадий Левченко. Послушаем его инфо в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и будьте внимательны.
3: Добрый день. Улица Латгалас в сторону центра Кулитагры. На своем месте сегодня работает фоторадар.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Visionette LV.
6: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
9: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
8: Ух ты! Безумно выгодно.
10: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
11: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
12: Голливудский бульвар.
13: Одна из самых известных улиц Америки, Голливудский бульвар, ежегодно привлекает в Лос-Анджелес миллионы туристов. В 1985 году он даже был внесен в Национальный реестр исторических мест США. Большинство туристов приезжают на Голливудский бульвар, конечно же, ради того, чтобы посетить всемирно известную Аллею Славы, в которую возложено более 2500 пятиконечных звезд с именами выдающихся музыкантов, актеров и прочих знаменитостей. Самая первая звезда была заложена здесь в 1960 году в честь актрисы Джоан Вудвард. На Голливудском бульваре отмечены и вымышленные персонажи. Например, напротив театра Манна расположена площадка, на которой можно увидеть вдавленные в бетон отпечатки ступней и кистей кинозвезд. Среди них есть и отпечатки лапок всем известного мультипликационного героя Скруджа Макдака. На фоне невысоких зданий бульвара выделяется роскошный отель Рузвельта, где останавливаются самые именитые гости Голливуда. Существует легенда, что в этом отеле живут привидения. Например, в зеркале вестибюля якобы появляется призрак Мэрилин Монро. А вот живых звезд можно встретить около театра «Кодак», где они ежегодно собираются на церемонии вручения премии «Оскар».
6: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Ренкевич обозначил единственную красную линию при формировании коалиции. Далее об этом и других событиях более подробно. Для президента Эдгара Ренкевича в процессе формирования коалиции единственной красной линией, которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. Как отметил Ренкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партии, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте. Сегодня Ренкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции. Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация. Люди хотят определенности, чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать, сказал Ренкевич. Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут объединенный список, новое единство, национальное объединение и союз зеленых и крестьян. Семья двугорбых верблюдов Рижского зоопарка пополнилась. 12 мая родился верблюжонок. Малыш держится близко к маме, постепенно знакомится с миром и с каждым днем все увереннее стоит на своих длинных ногах. Сейчас в Рижском зоопарке живут 3 взрослых верблюда. Прошлогодний детеныш Оскар, весенняя Аустра, а теперь еще и самый младший мальчик в стаде. Имя маленькому верблюжонку еще не дали. Ответственный отдел сейчас придумывает имя, которое хорошо сочеталось бы с именами остальных верблюдов стада. И само по себе имело бы красивое или благородное значение. Рижский зоопарк призывает всех, у кого есть идеи хорошего имени для верблюжонка, написать его в комментариях к новости о пополнении стада в Facebook. Возможно, именно оно понравится сотрудникам зоопарка. Завтра в Латвии во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная. Студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», на связи Олег Пека. Вы знаете, есть радиоуправляемые самолетики для детей, а есть игрушки для взрослых дядечек с толстыми кошельками и гаражами размером с ангар. Рами РК, популярный ютубер и энтузиаст радиоуправляемой авиации, создал самую большую в мире радиоуправляемую модель Airbus A380. Вес 363 кг, размах крыльев почти 10 метров, длина 8 метров. Это больше, чем полноразмерный самолет Cessna. Фюзеляж вырезан из гигантского блока пенопласта, усилен стекловолокном. 4 мотора поднимают эту махину в воздух. Так что давайте разбираться, почему этот самолет не просто игрушка, сколько времени ушло на его создание и может ли он летать как настоящий.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ютубер Рами РК известен своими масштабными проектами, но знаете, этот рекордный. А380 в масштабе 1 к 8. Для сравнения, обычные радиоуправляемые модели создаются в масштабе 1 к 32, а то и 1 к 48. Фюзеляж сделан из пенопласта, но не простого, а такого армированного. Карбон, стекловолокно. Все для того, чтобы самолет не развалился при взлете. Рами опубликовал видео процесса создания в течение нескольких месяцев. Подписчики следили за каждым этапом – от вырезания деталей до первого выезда на взлетную полосу. Самым сложным оказалась центровка. Модель весит почти 400 килограммов, и моторы должны быть расположены так, чтобы поднять ее в воздух, но не перевернуть. На видео видно, как А380 разгоняется, отрывается от земли, летит, а затем приземляется. Скорость полета не разглашается, но выглядит внушительной. Рами потратил на проект несколько месяцев, вложил туда десятки тысяч долларов, но результатом очень гордится. «Это моя мечта с детства», — сказал он в интервью. В общем, друзья мои, если вы думали, что дрон за 500 евро – это круто, посмотрите, прогуглите этого гиганта. Он едва помещается в обычный гараж. А для запуска нужна взлетная полоса не короче 200 метров. Ну и, вероятно, разрешение диспетчера. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Желаю вам масштабных хобби и крепкого кошелька. И помните, даже если вы не сможете позволить себе такой самолет, всегда можно запустить бумажный.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Добрый день. Улица Ладгалась, в сторону центра Улитагры. На своем месте сегодня работает фоторадар.
2: Начали выпуск с напоминания от Геннадия Левченко о том, чтобы не превышали, и оно еще актуально. Но, кстати, это не единственный способ призвать водителей к порядку. Есть участки, где дежурят не трафареты, и об этом рассказывает автоледи Кристина.
3: Еще очень такая важная информация для невнимательных от внимательных. Проспект Вестеры. За углом спрятана машина «Шкода». Допускаю, что это полицейские, которые контролируют скорость, а также наличие страховок и прочего. Хочу отметить, что машина не трафарирована.
2: Спасибо Кристине, а мы продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. А она

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – ХБФЛВ и «Билишу Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас у меня для вас новость, после которой многие наверняка впервые в жизни с подозрением посмотрят на банан. Потому что этот фрукт обычно считается символом абсолютной безопасности. Очистил и ешь. Никаких косточек, никакой возни. Идеальная еда для человечества, которое вечно куда-то спешит. Но врачи напоминают, даже бананы перед употреблением лучше мыть. Да-да, несмотря на толстую кожуру. Потому что пока фрукт путешествует через полмира до магазина, на поверхности могут скапливаться не только химические вещества, но и вполне реальные такие себе бактерии. А когда человек чистит банан руками, все это легко переносится на мякоть. То есть банан вроде бы в кожуре, а микробы уже внутри вашего гастрономического оптимизма. Все подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, почему важно мыть бананы перед употреблением в пищу. По словам врача, чтобы бананы доехали до магазинов целыми и зелеными, их обрабатывают химикатами против грибков и насекомых. Часть этих веществ остается на поверхности шкурки плодов. На кожуре бананов оседают кишечная палочка, сальмонелла, листерии, иногда яйца паразитов. Когда человек берет фрукт и начинает чистить, все это переходит на пальцы, нож и мякоть. Дальше микроорганизмы беспрепятственно попадают в рот, предупредила Чистик. Медик рассказала, что у взрослого человека со здоровым иммунитетом поедание грязных бананов, как правило, обходится без последствий. Но у детей, беременных женщин или пожилых людей может развиться острый гастроэнтерит. Также из-за употребления грязных бананов могут развиться пищевые инфекции и отравления. Врач посоветовала обязательно мыть бананы перед едой прохладной проточной водой 20-30 секунд, а при необходимости пройтись по кожуре мягкой щеткой или губкой, особенно вокруг плодоножки и темных пятен.
7: Вообще, человечество сейчас живет в удивительное время. Мы читаем состав йогуртов под микроскопом, покупаем органические продукты, обсуждаем суперфуды и при этом спокойно хватаем немытый банан где-нибудь на ходу, потому что он казался нам неприкасаемым. Видимо, бананы теперь перешли в категорию «тоже надо ополоснуть», рядом с яблоками, помидорами и собственной тревожностью. Хотя, если серьезно, совет-то вполне разумный. Ничего сложного, несколько секунд под водой, и риск становится заметно меньше. Особенно, если дома дети, пожилые люди или просто чувствительный желудок, который любит устраивать сюрпризы в самый неподходящий момент. Ну и вообще, такие новости хорошо напоминают. Большинство полезных привычек на самом деле очень простые. Они не требуют героизма, дорогих витаминов, сложных систем. Иногда просто достаточно помыть фрукт, который всю жизнь казался автоматически чистым. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот наша уже почти постоянная рубрика «Книга на вечер». Представьте себе Париж, 1794 год. Эпоха террора позади, головы больше не рубит гильотина. Вся Европа, тем не менее, затаила дыхание. В этот момент три женщины решают перекроить историю. Буквально. Сегодня мы поговорим о книге Энн Игоне «Свобода, равенство, мода», которая рассказывает о самой быстрой радикальной революции в истории одежды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, кто такая Энн Игоне? Это профессор истории искусств Колумбийского университета, закончила Гарвард. Ну, поверьте на слово, она действительно разбирается в том, о чем пишет. Работая в библиотеке Моргана на Манхэттене, Игоне обнаружила полный комплект иллюстраций из французского журнала эпохи французской революции. И благодаря найденным иллюстрациям стало возможно восстановить картину изменений моды буквально неделя за неделей. Книга посвящена трем женщинам, которые современники называли их тремя грациями за элегантность и влияние. Жозефина Бонапарт, будущая императрица Франции. Именно она привнесла в парижскую моду влияние карибских женщин, среди которых выросла. Индийские ткани стала первой, кто сменил многоярусный силуэт из юбки и корсажа на единое цельное платье. Вторая грация – это Тереза Тальен, политическая активистка, а ее считали красивейшей женщиной Европы. Именно она изобрела стиль нового платья-рубашки, находясь в тюрьме в ожидании гильотины. Ей разрешали носить лишь простой хлопковый мешок, и она превратила его в модный манифест. Ну а после освобождения Тереза стала ключевой фигурой в свержении Робеспьера и законодательницей мод эпохи директорий. Ну и, наконец, Жюли Рекамье, муза интеллектуалов, символ утонченности. Кстати, была выдана замуж, судя по всему, за собственного биологического отца, чтобы уберечь его состояние от конфискации. Рекамье нашла изощренный способ заявить о своей невинности через одежду. Она сделала абсолютную белизну своей торговой маркой, превратив ее в символ целомудрия. До революции богатая женщина была буквально в плену своей одежды. Многоярусные нижние юбки, жесткий китовый корсет, трехчастный парадный силуэт – все это стесняло движение и делало самостоятельное вообще передвижение невозможным. Три грации совершили революцию. Поезд пополз вверх, стали под грудь, нижние юбки были сброшены, и уже к 1797 году парижанки носили легкие хлопковые платья из индийского муслина, открытые плечи, короткие стрижки, кашемировые шали и сумочки. Именно тогда был изобретен редикюль, предшественник современной женской сумки. Аксессуары, которые прежде держали женщин дома, сменились вещами, помогавшими им выходить в мир. Игоне настаивает, что то, что произошло с женской одеждой между 1789 и 1804 годами, это не просто смена стиля. Это политический акт, революционная мода, которая дала женщинам свободу и мобильность. Новшества завоевали Европу стремительно. Всюду, куда доходили модные журналы, женщины подражали парижским новинкам. И это была самая быстрая и тотальная трансформация в истории одежды. Книга Энн Игоне «Свобода, равенство, мода» включена в шорт-лист 8-й ежегодной премии французского наследия. Эту книгу я приобрел в книжных магазинах «Полярис» и читал буквально взахлеб. Потому что это ведь и одновременно строгая научная работа, и увлекательное чтение, которое читается, по словам рецензентов, как роман. Всем приятного вечера, вы слушаете «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».
3: партнеры. В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Пицца. Одно из самых известных в мире блюд – пиццу – в наши дни хоть раз пробовал практически каждый житель Земли. В классическом варианте оно представляет собой круглую лепешку, покрытую помидорами и расплавленным сыром. Сейчас, естественно, существует огромное количество разнообразных видов пиццы. Помимо или вместо помидоров на лепешку кладется колбаса, курица, морепродукты. В общем, выбор ингредиентов для начинки более чем широкий. Блюда, напоминающие пиццу, готовили еще древние греки и римляне. В то время принято было подавать некоторые продукты на больших круглых ломтиках хлеба. Прообраз же классической итальянской пиццы появился в Неаполе в 16 веке, когда в Европу завезли помидоры. Изначально пицца считалась исключительно крестьянской едой. Но в 18 веке это блюдо попало в меню итальянских монархов. Пицца пришлась по вкусу жене неаполитанского короля Фердинанда IV Марии Каролине Габсбург-Лотаринской, а позже своим любимым лакомством ее назвали король Умберто I и его жена Маргарита Савойская. Кстати, именно в честь этой королевы и была названа самая известная разновидность пиццы – Маргарита. Удивительно, но всемирной славы пицца добилась, лишь став одним из самых любимых блюд американцев. В США она попала во второй половине 19 века и прославилась настолько, что в честь нее октябрь стали в народе называть «месяцем пиццы». Получив такое признание на чужбине, пицца вернулась на родину, где и заняла почетное место среди национальных итальянских блюд. В связи с этим появилось выражение «эффект пиццы», уже не относящееся к кулинарии. Оно означает следующее. Чтобы добиться успеха в родной стране, нужно сначала прославиться за рубежом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает не поддаваться попыткам запугивания. Далее об этом и других событиях более подробно. Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селини. По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич. Президент обсудил с Селини, какие указания премьер-министра дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действия системы оповещения с конкретными задачами и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения. «Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели», — сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над этим поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности. Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент. Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едино. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. К ним нужно относиться хладнокровно, заявил Ринкевич. Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают национальные вооруженные силы. Во вторник и среду в нескольких краях Латгала жители получили оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе. С 27 по 30 мая в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Розовый сад 2026». На выставке будет представлено 100 сортов роз. Экспозицию подготовит семья садоводов из питомника «Лат-Роза», которая покажет свою коллекцию. В этом году особое внимание будет уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь набирают популярность классические флорибунды, устойчивые, обильно цветущие, хорошо приспособленные к климату Латвии. В ходе выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов, а также получить профессиональные консультации по уходу и выращиванию роз. Организаторы помогут подобрать растения с учетом предпочтений и условий выращивания. Завтра в Латвии во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вечер добрый, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и знаете, вот есть сайты, где можно задонатить на лечение детей, а есть такие сайты, где можно покормить кота. Независимый веб-разработчик создал проект «Feed the Cat». Пользователи выбирают одну из трансляций, отправляют пожертвования, и удаленная кормушка выдает порцию еды. Рядом стоит камера, так что можно посмотреть, как кот прибегает на звук и ест. Идея родилась, когда автор хотел понаблюдать за своим котом Бишопом, пока его нет дома, а затем открыл трансляцию для всех, добавил чат, радио и сделал несколько камер в разных локациях. Давайте разбираться, сколько стоит покормить кота, почему коты не переедают и где еще можно понаблюдать за уличными мурлыками.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Feed the Cat – это сайт, где вы можете стать виртуальным хозяином для реального кота. Вы выбираете кормушку, кидаете донат, это обычно от 1 до 5 долларов. Через несколько секунд из устройства начинает сыпаться корм. Кот, если он не спит, прибегает на звук и начинает есть. Кормушки эти установлены в частных домах, приютах. Автор проекта планирует расшириться, делать упор именно на приюты, центры спасения животных, чтобы пользователи могли не только смотреть, но и реально помогать. На сайте есть ограничения. Кормушку нельзя запускать слишком часто, иначе коты будут переедать. А если в мисках остается много еды, то автор корректирует расписание. Проект вдохновлен китайскими Hello Street Cat, где можно кормить уличных котов через приложение. Западный вариант, по мнению создателя, стал более доступным. Пользователи Reddit уже оценили новинку. «Лучшее использование доната в моей жизни», – пишут одни. «Смотрю на кота час и не могу оторваться», – замечает другой. «Покормил 3 котов за 5 баксов и чувствую себя филантропом», – замечает третий. Есть, конечно, и критика. «Кормить животных через интернет – это странно. Лучше бы перевел деньги напрямую в приют». Но автор отвечает, вот так люди хотя бы видят, на что реально идут их деньги сразу. Я, честно говоря, вот теперь знаю, где проведу вечер пятницы. Наверное, буду сидеть и смотреть, как котик ест, и радоваться. Даже если это не мой котик, конечно, все равно приятно. В общем, дорогие мои друзья, мир становится лучше. Каждый из нас теперь может стать кормильцем, причем даже не выходя из дома. И пускай вот даже ваш будет, если пожертвование, всего лишь 1 доллар, то для кота это ведь целый ужин, а для вас несколько минут умиления. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю сытых котов и щедрых филантропов.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Уже который день трафик по вечерам испытывает на прочность наших водителей. Вот и сегодня проходит мощный вечерний разъезд. 8 баллов было на максимуме, благо обошлось без осадков, а то было бы еще хуже. По обыкновению, ближе к 6 часам заторы расти перестают и начинают постепенно снижаться. Этот захватывающий процесс в данный момент и происходит. 5 баллов уже вернулись на монитор, но это в среднем. При этом кому-то может не повезти, еще можно оказаться в крупном заторе, в частности на Карля Ульманя-Гатве со стороны Островного моста. По нашей информации, в районе светофора и поворота на улицу Телс произошло ДТП. Здесь пробка растет и уже превышает 25 минут. Это в данный момент самое сложное место в городе. Обратим внимание на прогноз погоды. Завтра, в четверг, 21 мая, во многих регионах Латвии пройдут дожди. Местами возможен туман, особенно на дорогах у побережья. В Риге также вероятны осадки. Температура в столице после обеда поднимется до 18 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили теорию такси, согласно которой готовность мужчины к браку зависит не от встречи с той самой женщиной, а от его внутреннего решения остепениться. Скандальная статья BBC об этой теории в очень популярной интерпретации.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ходят такие, знаешь, упорные слухи, что Гарри Стайлз и Зои Кравиц женятся.
3: О да, интернет сейчас просто гудит об этом.
2: И вот многие уверены, что дело тут, ну, не столько в их какой-то невероятной совместимости, сколько в том, что он просто оказался свободным такси.
3: Ага, та самая вирусная теория такси.
2: Именно. И сегодня мы устраиваем такой глубокий разбор свежей статьи из The Independent, где эта концепция детально обсуждается. Наша миссия — понять, неужели мужская психика правда работает как такой вот примитивный переключатель?
3: Ну, или за этим внезапным решением остепениться все-таки кроется что-то более сложное, правда? Вообще, сама идея это далеко не новая, она родом из нулевых.
2: Из сериала, кажется? Я вот читал, что это оттуда пошло.
3: Да, «Секс в большом городе». Там Миранда выдает такую жесткую мысль, мол, мужчины это буквально как такси. Они просто ездят по городу, и когда готовы к семье, у них бац, и загорается лампочка «Свободен».
2: И пассажирки становятся просто первая встречная.
3: Ну, типа того. Так, кто случайно оказалась рядом в этот самый момент.
2: Слушай, ну звучит как-то, не знаю, немного обесценивающе. То есть вся эта магия общения, общие ценности, это все вообще вторично.
3: Получается так.
2: Главное, чтобы на крыше горела эта неоновая шашка. Это же превращает поиск партнеров в какую-то слепую лотерею для тех, кто ищет отношения.
3: Согласна. Но тут важно копнуть в психологию, которая, ну, очень тесно связана с биологией. В статье как раз подчеркивается интересная гендерная разница. Из-за вот этих биологических рамок женщины часто попадают в ловушку так называемого мышления дефицита.
2: То есть они как бы сами себя подгоняют?
3: Да. Встретив хорошего человека, женщина может искусственно дотянуть свою готовность до нужного уровня, ну, просто из страха упустить время. А у мужчин такого жесткого таймера нет.
2: То есть их психика может позволить себе роскошь просто ждать. Ждать, пока не щелкнет этот внутренний сигнал.
3: Именно так.
2: Но подожди, что именно служит триггером? Что должно произойти, чтобы этот тумблер сработал? Мне это напоминает прохождение видеоигры.
3: В каком смысле?
2: Ну вот, когда пройдены все уровни веселья, собраны все артефакты, а старые друзья уже перешли к другим квестам. И становится, ну, просто невыносимо скучно делать одно и то же.
3: Фокус смещается сам собой. Отличная аналогия, кстати. В статье приводится история 41-летнего Райана, и он описывает этот процесс абсолютно так же. Он там ссылается на фильм «Гринберг».
2: Так, и что там в этом фильме?
3: Ну, наступает момент, когда человек прям физически ощущает, что он слишком стар для бесконечных ночных вечеринок. И скука здесь работает не просто как, знаешь, усталость от рутины.
2: А как что?
3: Переоценка ценностей. Мозг начинает требовать новых, более сложных смыслов, а в мимолетных связях их просто нет.
4: Ну, хорошо, со скукой понятно, это такое естественное взросление. Но слушай, мы же все знаем случаи, когда человек годами просто морочит голову партнеру, избегает обязательств, а потом расстается и мгновенно женится на ком-то другом.
3: О да, классика современных знакомств.
4: Неужели ему в одну секунду стало скучно? Это же бред.
3: А вот тут включается уже другой механизм. Механизм эмоционального потрясения.
1: Мы продолжим этот увлекательный рассказ буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди, местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов, на море до плюс 12.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uziņi vairāk Visionette.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Скандальная теория такси. Продолжаем знакомиться вот с этой удивительной теорией. Рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Тренер по отношениям Мила Смит рассказывает историю своего клиента. Это 30-летний Сэм.
9: И что сделал Сэм?
8: Он очень долго держал свою бывшую девушку на расстоянии. Не хотел серьезности. А потом в новых отношениях его новая партнерша поступила с ним точно так же.
9: Оу, то есть такой эффект бумеранга? Испытал холодность на собственной шкуре.
8: Да-да, и вот это лекарство от собственной болезни мгновенно зажгло его свет.
9: Но почему боль заставляет бежать в ЗАГС? Казалось бы, ну после такого предательства человек должен еще сильнее закрыться в себе, избегать привязанностей. Разве нет?
8: В том-то и парадокс. Это острое чувство отвержения разрушило его иллюзию неуязвимости, иллюзию полного контроля над ситуацией.
9: И чтобы вернуть чувство безопасности, психика резко поменяла приоритеты.
8: Абсолютно. Близость и стабильность стали восприниматься не как угроза свободе, а как единственное спасение от этой новой пугающей боли.
9: Свет такси зажегся мгновенно. Слушай, ну если сложить вот эту скуку и боль, получается какой-то портрет инфантильного злодея.
8: Ну, почему же?
9: Ну, смотри, мужчина убегает от ответственности, пока его не прижмет кризисом возраста или пока ему жестоко не разобьют сердце. Как-то это, ну, слишком мрачно и однобоко звучит.
8: Я понимаю, о чем ты, но это не злой умысел. Скорее, это защитная реакция на колоссальное социальное давление. В статье есть комментарии руководителя благотворительной организации «Man Up». Его зовут Дэн Сомерс.
9: И как он это объясняет?
8: Он говорит, что в эпоху соцсетей многие мужчины часто чувствуют себя просто расходным материалом. Общество транслирует совершенно нереалистичные стандарты.
9: Будь успешным, идеально коммуницируй, угадывай желания с полуслова.
8: Да, а иначе тебя моментально спишут со счетов. Из-за этого давление быть идеальными и возникает огромный страх обязательств.
9: А, то есть получается, страх брака – это часто не страх потери свободы, как принято думать. Это глубокий страх не оправдать вот эти завышенные ожидания, шаг влево, шаг вправо, и ты провалил экзамен.
8: И согласись, это сильно меняет картину. Сомер сам признается, что долго считал брак ловушкой. Но по мере взросления, когда внутренний стержень крепнет, этот страх уходит.
9: Человек начинает видеть в партнерстве не экзамен на идеальность, а такую надежную опору, да.
8: Безопасную гавань, совершенно верно.
9: Если подвести итог нашего разбора, вся эта концепция критически важна для понимания современных отношений. Она здорово освобождает от разрушительного чувства вины.
8: Однозначно. Это помогает перестать винить себя за чужой тайминг.
9: Да, ведь если отношения не складываются, это далеко не всегда означает проблемы с совместимостью или там недостаток стараний. Возможно, чужой тайминг просто находился совершенно в другой точке.
8: Лампочка «Свободен» не загорается случайно или просто от чаечка. Это такой накопительный результат зрелости, социального давления и прожитого опыта. Как очень метко заметил Райан из статьи, даже Питер Пен в итоге взрослеет.
9: Точно. Но вот что действительно не дает покоя после всего этого?
8: Так, какая мысль?
9: Если готовность к обязательствам настолько сильно зависит от пройденных кризисов, разбитого сердца и вот этого идеального стечения обстоятельств, возникает логичный вопрос для размышлений.
8: Какой?
9: А возможно ли вообще как-то искусственно создать условия, чтобы этот свет включился? Или любая попытка извне ускорить этот процесс воспринимается как угроза и лишь навсегда ломает сам механизм?
7: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Завершаем уже наше сегодняшнее вечернее общение на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. И, знаете, вот поговорим сегодня вот о высоком искусстве, а точнее об искусстве, которое вызывает восхищение. Хотя есть ли такое искусство, которое вызывает вопрос, а почему это стоит 181 миллиона долларов? Картина Джексона Поллока «Number 7A» 1948 ушла с молотка на аукционе «Кристис» за 181 миллион долларов. Это рекорд для работ Поллока. Предыдущий рекорд был 61 миллион с копейками в 2021 году. И эта картина представляет собой черные капли краски с вкраплениями красного на огромном трехметровом холсте. Кристис называет эту картину одним из первых по-настоящему абстрактных произведений в истории искусства. Я понимаю, что именно это и подстегнуло цену. Также на аукционе продали бронзовую скульптуру Константина Брынкуши за 107,5 миллионов долларов. Это второй результат в истории для скульптур. Работы Марка Ротко и Жоана Миро тоже ушли с рекордами. Ну, давайте разбираться, почему капли краски стоят как космический корабль, кто такой вообще этот самый Джексон Поллок, и почему каждый второй говорит «я тоже так могу».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Джексон Поллок – абстрактный американский экспрессионист. Его техника – дриппинг – это разбрызгивание краски на холст, положенный на пол. Он не использовал кисти, он лил, капал, брызгал, говорят, даже курил и пил виски во время работы. Критики называют его гением, поклонники – новатором, ну а хейтеры, соответственно, шарлатаном. Многие, глядя на его работы, говорят, я тоже так могу, но почему-то их картины продаются гораздо меньше, за меньшие суммы, чем 181 миллион долларов. Наверное, разница в том, что Поллок был первым. Он разрушил традиции, убрал мольберт, отказался от изображения реальности и практически создал новый язык. И это, как утверждают эксперты, стоит дорого. Картина Number 7A принадлежала медиамагнату Си Ньюхаусу. Она была в его частной коллекции десятилетиями. На аукцион ее выставили впервые, и покупатель, пожелавший остаться неизвестным, выложил за картину рекордную сумму. В комментариях в соцсетях, конечно же, волна негодования. «В моем гараже таких капель на миллион. Это просто обои. Я, конечно, понимаю, что это искусство, но 181 миллион – это перебор. Это все, вот я цитирую ленту с комментариями». Ну а другие, конечно же, защищают искусство и говорят, Поллок – гений, работы его невозможно подделать. В общем, дорогие мои друзья, если вы когда-нибудь решите стать художником, помните, главное быть первым. Ну или очень богатым. Или иметь хорошего агента. Ну а мы пока просто будем любоваться этими произведениями искусства. Или не любоваться, это уж на ваш вкус. Желаю творческих успехов, правильных инвестиций. И помните, даже если вы можете так же, это еще не значит, что ваша картина будет висеть в музее. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. До встречи завтра.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468. Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
8: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: «Книга полисы мира» на радио «Мелодия». Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — «искусство жить с удовольствием». Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе, и любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы только для того, чтобы проветрить голову.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: «Черный квадрат». Вряд ли в мире найдется много людей, которые не знают картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Но мало кто знает, что появлению знаменитого полотна предшествовала картина «Ночная драка негров в подвале», написанная за 30 лет до «Черного квадрата» поэтом Полом Билхедом. Шуточное полотно представляло собой черный прямоугольник, обрамленный виньеткой. Картина была впервые показана на выставке «Искусство непоследовательных» в Париже и даже была отмечена как самая неординарная работа в экспозиции. Впрочем, мировым шедевром «Ночная драка», в отличие от «Черного квадрата», так и не стала. Существует две версии создания «Черного квадрата». Согласно первой из них, прозаической, Малевич готовил некую картину к очень важной выставке, но то ли не успел ее закончить, то ли испортил работу и в ярости закрасил все изображение черной краской. Непросохшая краска предыдущего слоя под ней растрескалась, образовав огромное количество кракелюр, в которых люди и по сей день, уже 100 с лишним лет спустя, ищут и находят самые разные изображения. По версии любителей мистики, Малевич работал над полотном несколько месяцев и вкладывал в эту работу глубокий философский смысл. По словам самого художника, он видел в «Черном квадрате» то, что когда-то люди видели в лице Бога, и, вероятно, именно поэтому на последней футуристической выставке картин 010 Малевич расположил свою работу в красном углу, где обычно в домах у славян стоят иконы. Впоследствии автор много рассказывал о том, что это его творение – высшее произведение искусства, манифест супрематизма и полно тайных смыслов. В общем, как бы сейчас сказали, художник организовал грамотный пиар «Черного квадрата», что в итоге и принесло картине мировую славу. Сегодня существует 4 авторских повторения «Черного квадрата», различных по размеру, фактуре и оттенку. Малевич написал их с различными целями и в разные годы. Впрочем, все они считаются шедеврами и хранятся в государственных собраниях России. 2 в Третьяковской галерее в Москве и 2 в Петербурге, в Русском музее и Эрмитаже.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди, местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Мелодии de mon chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохе, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. И в ней действительно есть что-то от эмбиент музыки, звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника, Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силине пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В четверг, 21 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.

0: Радио Мелодия.
1: Would you dare?

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с «Новым единством», чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции «Нового единства» Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу, 16 мая, президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. В четверг, 21 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди, местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия 26,4%, Венгрия 27,7%, Италия 29,4% и Литва 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. В четверг, 21 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курземе будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест против публичных заявлений российской службы внешней разведки относительно Латвии. Министерство указывает на то, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для нападений на Россию, хотя Латвия неоднократно отрицала это как по дипломатическим каналам, так и публично. В ходе беседы представителю российского посольства также была передана официальная нота протеста. Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия вновь лжет, и ее служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России, подчеркнула министр. Как указал президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях, Россия лжет о том, что Латвия позволяет использовать воздушное пространство и свою территорию для совершения нападений на Россию или любую другую страну. Подавшая в отставку премьер-министра Вика Селиня также заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию. Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране, подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться. В свою очередь, Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь, поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от вторжения России. Как сообщалось, служба внешней разведки России утверждает, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России. С территории стран Балтии и в Латвию уже направлены украинские военнослужащие сил беспилотных летательных аппаратов. СВР угрожает Латвии справедливым возмездием, от которого ее не спасет членство в НАТО. В Балвском и Лудзенском краях во вторник вечером снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии. Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба национальных вооруженных сил Марис Тутинс сообщил, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве, поэтому были разосланы предупреждения для населения. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких краях Латвии. После 14 часов национальные вооруженные силы объявили, что угроза в воздушном пространстве полностью миновала. В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое управление. Среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в госуправлении, включая полицию, пожарную службу, систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе были заняты 21,6% работающих жителей страны, в сельском хозяйстве 6,8%. В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации. Самыми молодыми работниками в среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года. Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Здесь средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,4 года. Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании – 49,4 года. Централизованный экзамен по латышскому языку в 9 классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван. В 10 самоуправлениях сообщил министр образования и науки Даце Мелбарде. Экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прельском, Красловском, Маденском, Лудзенском, Смилтонском, Валмьерском, Гулбенском и Цесисском краях. Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена. Планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком. Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников. Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтонском крае дроном. В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность. Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию, доверять только официальным источникам, сайтам госучреждений и их официальным аккаунтам в соцсетях. На переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028-34 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее, как страны на восточной границе ЕС, российской агрессии против Украины, говорится в подготовленном Министерством иностранных дел информационном докладе, который во вторник рассмотрело правительство. Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы, заседание Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права. На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей. Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности. С началом активного туристического сезона в городской среде Риги на этой неделе вновь появятся персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинца Зилбалодиса. Герои будут размещены в тех местах, которые в декабре прошлого года жители города выбрали в специальном опросе как наиболее подходящие. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, персонажи мультфильма, особенно кот, стали настолько популярны среди жителей, что даже временное отсутствие скульптур из-за технического обслуживания вызвало вопросы о том, когда они вернутся. Код уже установлен у входа в кинотеатр Splendid Palace. Остальные персонажи будут размещены в трех локациях, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей. Собака появится в Парке Победы. Капибара у клинической университетской детской больницы на улице Вентибас Гатве 45. Лемур вернется в межапарк и будет находиться напротив входа в Рижский зоопарк. Информация о местах размещения героев потока будет включена в туристические путеводители Риги, поскольку эти объекты стали популярными точками притяжения как для жителей, так и для гостей города, включая иностранных туристов. Каждому персонажу добавлено описание, рассказывающее об успехе фильма и его идеи. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит четвертое место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли. Исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители.

0: 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия – 26,4%, Венгрия – 27,7%, Италия – 29,4% и Литва – 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение в новом правительстве готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства, заявила председатель нацобъединения Илза Индрексене. Она подчеркнула, что для нацобъединения всегда была важна внутренняя и внешняя безопасность, и партия готова взять на себя ответственность за эти сферы. В то же время, как указала Индрексене, для партии важна сфера культуры. По ее словам, нацобъединение получило письма от представителей сферы культуры, которые выразили желание, чтобы на пост министра культуры вернулся Наурис Пунтулис. Также нацобъединение готово взять на себя ответственность за министерство, отвечающее за развитие народного хозяйства. Как подчеркнула Индрексена, без экономического роста и благосостояния невозможно в достаточной мере укреплять культуру, образование и защиту национальных ценностей. Как сообщалось после отставки правительства Эвики Селине, президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу от объединенного списка. Переговоры о формировании правительства ведут объединенный список, новое единство, нацобъединение и союз зеленых крестьян. Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Красловском, Лудзенском, Резекненском краях и в Резекне в среду было нарушено проведение экзамена по физике для старшеклассников, подтвердили в Государственном агентстве развития образования. Экзамен должен был начаться в 10 утра, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00, а его вторая часть состоится после выполнения первой части. Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля. В среду в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии над Резекне. Самолеты союзников пролетели на низкой высоте. Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной красной линией, которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партии, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте. Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции. Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация. Люди хотят определенности, чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать, сказал Ринкевич. Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут объединенный список, новое единство, национальное объединение и союз зеленых и крестьян. Семья двугорбых верблюдов Рижского зоопарка пополнилась. 12 мая родился верблюжонок. Малыш держится близко к маме, постепенно знакомится с миром и с каждым днем все увереннее стоит на своих длинных ногах. Сейчас в Рижском зоопарке живут 3 взрослых верблюда. Прошлогодний детеныш Оскар, весенняя Аустра, а теперь еще и самый младший мальчик в стаде. Имя маленькому верблюжонку еще не дали. Ответственный отдел сейчас придумывает имя, которое хорошо сочеталось бы с именами остальных верблюдов стада. И само по себе имело бы красивое или благородное значение. Рижский зоопарк призывает всех, у кого есть идеи хорошего имени для верблюжонка, написать его в комментариях к новости о пополнении стада в Facebook. Возможно, именно оно.

0: но понравится сотрудникам зоопарка. Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селени. По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич. Президент обсудил с Селени, какие указания премьер-министр дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действия системы оповещения с конкретными задачами, и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения. «Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели», — сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над этим поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности. Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент. Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едино. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. К ним нужно относиться хладнокровно, заявил Ринкевич. Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают национальные вооруженные силы. Во вторник и среду в нескольких краях Латгала жители получили оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе. С 27 по 30 мая в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Розовый сад 2026». На выставке будет представлено 100 сортов роз, экспозицию подготовит семья садоводов из питомника «Лат-Роза», которая покажет свою коллекцию. В этом году особое внимание будет уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь набирают популярность классические флорибунды, устойчивые, обильно цветущие, хорошо приспособленные к климату Латвии. В ходе выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов, а также получить профессиональные консультации по уходу и выращиванию роз. Организаторы помогут подобрать растения с учетом предпочтений и условий выращивания. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит четвертое место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зыла пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зыла подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия – 26,4%, Венгрия – 27,7%, Италия – 29,4% и Литва – 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест против публичных заявлений российской службы внешней разведки относительно Латвии. Министерство указывает на то, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для нападений на Россию, хотя Латвия неоднократно отрицала это как по дипломатическим каналам, так и публично. В ходе беседы представителю российского посольства также была передана официальная нота протеста. Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия вновь лжет, и ее служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России, подчеркнула министр. Как указал президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях, Россия лжет о том, что Латвия позволяет использовать воздушное пространство и свою территорию для совершения нападения.